0: Наша музыка. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси вступительная кампания для абитуриентов движется к кульминации. До главного экзамена менее 2 недель. Большой спрос у будущих студентов на поступление по целевому направлению. Договор в этом году можно оформить в 34 вузах страны. Как отметил начальник главного управления профессионального образования профильного министерства Сергей Пищев, для целевиков есть обязательный конкурс. С этого года конкурс должен быть на каждое место как на стадии подачи документов, так и по итогам сдачи вступительных испытаний. Для удобства абитуриентов, которые хотят поступать по целевому направлению, создана интерактивная карта вузов. Здесь можно выбрать учебное заведение и узнать, на какие специальности есть целевой набор. Всего в этом году утверждено порядка 6300 целевых мест в 34 вузах страны. С 1 июля в Беларуси вступают в силу новые правила налогообложения владельцев собак. Процедура регистрации животного компаньона осуществляется через службу «Одно окно». Чтобы зарегистрировать питомца, его владелец должен обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим личность. О том, кто освобождается от уплаты налога, рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району города Бреста Татьяна Нускина.
2: От уплаты налога за владение собаками освобождаются инвалиды, владеющие собакой-поводырем, инвалиды первой и второй группы, инвалиды третьей группы на одну собаку. Если собак больше, то возникает обязательство по уплате налога. Также освобождаются от уплаты налога граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. Мужчина от 63 лет, женщина от 58 лет или имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста в отношении одной собаки. Также от уплаты налога освобождаются родители, усыновители, удочерители, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и родители в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет в отношении одной собаки. Также от уплаты налога освобождаются граждане, проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах. Если у лиц, которые имеют льготы на одну собаку, есть две собаки или более, то эти лица освобождаются от налога. В отношении одной собаки, ставка налога по которой больше, и в отношении любой из собак, ставка налога по которым равна между собой.
0: Новости.
1: В Бресте приступают к важному этапу реконструкции моста по бульвару Шевченко. С сегодняшнего дня и по 22 мая в город доставят 8 балок длиной 24 метра каждая. Как сообщает Брестский горосполком, перевозка такого негабаритного груза потребует особого режима движения и сопровождения ГАИ. Маршрут колонны охватит значительную часть города. От улицы Красногвардейской до набережной Франциска Скорины. Водителям стоит обратить особое внимание на участок по бульвару Шевченко. Здесь техника будет следовать по встречной полосе. Колонна будет двигаться по улицам Красногвардейской, Республиканской, Брестских дивизий, Зубачева, проспекту Машерова, бульвару Шевченко до набережной. График выезда сегодня в 11 часов и 15.30, 21 и 22 мая в 9.30, 12.30 и 15.30. Учитывайте эту информацию при планировании поездок. Администрация Ленинского района Бреста по 30 сентября проводит ежегодный конкурс на лучшее цветочное оформление летних площадок объектов общественного питания «Цветы родному городу». Для участия необходимо предоставить фотоматериалы, на которых отражено цветочное оформление на протяжении всего срока проведения конкурса, на электронный адрес администрации Ленинского района. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
0: Слухай наших.

Люся Чеботина, невероятная. Классный мотив преступления. Вы знаете, на самом деле, да, этот трек был создан когда-то, когда Люся, по ее же признанию, переживала какие-то абсолютно неустойчивые состояния, как эмоциональные, ну, так и физические. Ну, все мы знаем, друзья мои, что, конечно же, старт нового дня, как и любой творческий продукт, будто это картина, будто это может быть произведение музыкальное, видео, песенного трека, который звучит у нас здесь, так или иначе, конечно же, создается, имея под собой эмоциональную основу. Хорошо, если это не эмоциональные качели, которые так или иначе у нас периодически бывают. Друзья, всем самое доброе утро. Здесь Юля Майская, и мы начинаем маленькую новую жизнь. И, может быть, новую главу нашей недельной рабочей жизни. Кто-то уже так или иначе из вас думает в середине рабочей недели, что, ой, люди, подождите, до пятницы-то вроде недалеко, но что-то я уже не в ресурсе. Такие мысли периодически посещают головы наши с вами. Но, тем не менее, друзья мои, ведь наша задача – это не только уповать, насколько кто-то из нас устал, правда? Или насколько у кого-то нет сил. Еще нужно уповать на самодисциплину. С этим, друзья мои, не поспоришь. И договориться порой со своей личной дисциплиной, друзья мои, очень-очень непросто. И для этого нужно сделать огромное количество движений. Ну, например, подняться вовремя с кровати, вовремя успеть на тот самый автобус по расписанию, либо маршрутку. Ну и, безусловно, друзья мои, перед этим самое главное – заправить машину с вечера. Сколько раз с этим сталкивалась, что, конечно же, заправить свой автомобиль лучше вечером, когда ты не спешишь, потому что утро и вечер совершенно лично в моем случае не похожи. Уж не знаю, как у вас. Если у вас утро начинается размеренно так же, как и заканчивается день, тогда, друзья, могу вам только завидовать, да, по-хорошему. Ну что, напомню вам, что народная рубрика «Перекличка», она стартовала и продлится до 11 утра. Рада сообщениям вашим ранним утром. Рассказывайте, как настроение, как дела, как проснулись и где звучит утреннее шоу «Самое доброе утро», в каком населенном пункте, городе, деревушке, агрогородке и так далее, и так далее. В общем, не забудьте себя обозначить, как зовут, и давайте знакомиться поближе. А вот у нас здесь появился наш внештатный дорожный корреспондент с самого утра с полезной и важной информацией для вас, люди. Сергей Автокомплекс Брест пишет, белорусская Рябцево, ДТП там, друзья мои, в сторону Каменецкого кольца первая полоса занята, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Там образовалась пробка, предупреждает наш Сергей. Ну и желаю всем активного, классного дня. Я добавлю здесь, что музыкального. Заряжаемся лучшими треками. Конечно же, ловим вайб этого позитивного настроения, которое буду делиться сегодня до 11 в течение 4 часов. Ну и, конечно, много всего интересного, полезного и бесполезного, в том числе буду сегодня рассказывать.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.
3: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так. Это мы доказываем в нашей рубрике. Очень надеюсь, что вы неустанно находите разного рода поводы в нашей рубрике и действительно отмечаете какой бы то ни было праздник для того, чтобы действительно раскрасить рабочий день, знаете ли, в какие-то совершенно разные краски. Итак, друзья мои, ну что, среда, 20 мая, да? День, когда пчелы жужжат. Джинсы отмечают 153 года с момента патента. Мопсы наконец-то получают, правда, заслуженное внимание мирового сообщества. Всем огромный привет, кто содержит мопсов, у кого лучший друг, это его невероятно милый мопс, за которого придется налог-то платить, помните, да, с лета, совсем скоро, друзья мои, не забываем про это. В общем, все поэтапно буду рассказывать на протяжении эфира и здесь, безусловно, в нашей рубрике «Что не день, то праздник». Итак, Всемирный день метрологии отмечается сегодня, друзья мои, в общем, невероятно, правда, метрология – наука, без которой, все-таки согласитесь, невозможно ничего. Не построить мост, не знаю, взвесить сахар, в конце концов. Не запустить ракету, если хотите. Ну, если вам кажется, что точные измерения – это скучно, тогда, друзья мои, знаете ли, из-за этой скукоты может произойти всемирная путаница, друзья мои. Стоимость ошибки может стоить огромных количеств миллионов, триллионов. Как вам такая история? Так что обнимите метролога, если есть в вашем окружении. Он экономит деньги и спасает космические аппараты. Да-да-да, эти люди такие. Ровным счетом, как сегодня, нужно очень поблагодарить и прижаться к травматологам, друзья мои, потому что именно сегодня Всемирный день врача-травматолога. Поздравляем всех без исключения. Наших брестских, травматологов Первого региона и всей Беларуси, профессионалы своего дела. 20 мая отмечают свой профессиональный праздник. Травматологи, врачи, к которым мы с вами попадаем, когда переценили свои возможности, да, на горнолыжном склоне, либо решили пройтись по скользкой дорожке, когда зима зимой, да? И недооценили скользкий тротуар. Или просто решили, что и так долезу сам. Угу. В общем, травматология – одна из древнейших медицинских специальностей. Еще Гиппократ, кстати, да, описывал методы вправления вывихов, друзья мои. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, от гипса до 3D-печатных имплантов. Ну, а пациенты, мы с вами по-прежнему рассказываем, что я не хотел. Я просто думала, что... А вышло так. В общем, если вы целы и невредимы, радуйтесь, друзья мои. Если нет, поблагодарите травматологов за то, что они собирают нас тогда, когда нам это жизненно необходимо, друзья мои. Вот так. А еще сегодня потрясающе классный день, друзья мои. А именно день крепкой дружбы. Да. Что именно вообще сегодня такого есть уникального в человеческой дружбе? Пару фактов о дружбе и не только. И если на самом деле в этой вселенной лучшие друзья, конечно же, расскажу вам чуточку позже. Дождитесь, факты про дружбу есть невероятно интересные. Вы будете удивлены. Совсем скоро о погоде. Может быть, и она нас тоже удивит. Послушаем.

0: Погода.
1: Согреет вас объятия сегодня ваших любимых людей, либо придется что-нибудь потеплее приодеть. Разбираемся прямо сейчас. В общем, по информации Бреста Бугидромета. Сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, еще и вкусное утро. Почему-то потому, что 7:36, и если вы завтракаете, я вам желаю, безусловно, дорогие люди, приятного аппетита. И очень круто, что вы это делаете до работы. Хороший, дисциплинированный человек. Хуже, когда не успеваешь это сделать и начинаешь обедать, точнее, завтракать в обед или обедать на ужин. Ну, по-всякому бывает, друзья мои. А вообще, для некоторых из нас приготовить пищу – это целая, знаете ли, экскурсионная долгая поездка на 8 дней в автобусе. Понимаете, да, сравнение? Вообще, в настоящее время для того, чтобы приготовить обед, не нужно идти на охоту, либо рыбалку, а также в лес за ягодами, грибами. Хотя, друзья мои, закаточки все мы любим такого рода, правда? Ну, для того, чтобы приготовить, можно заскочить в любой супермаркет. При этом в гороскопе, друзья мои, есть знаки зодиака, которые не любят готовить. Да-да-да, даже если заскакивают очень быстренько в супермаркет. А эти люди просто не хотят тратить свое драгоценное время на приготовление пищи, посвящающей другим важным делам свое действительно время и минуты, и часы жизненные. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» слушайте внимательно. Возможно, вы окажетесь в списке. Я расскажу о тех, кто не любит готовить, по мнению астрологов. Итак, друзья мои, водолеи, вы не любите готовить, правда? А может быть, наоборот, и тут, в общем-то, астрологи ошиблись. Дайте обратную связь. 33-код 3990011. И, в общем-то, согласны вы с этим списком или нет? Попали вы сюда за дело, водолеи, либо нет? В общем, знаки зодиака, которые не любят готовить. Итак, водолеи – это вы. Люди, рожденные под этим знаком, умеют вкусно готовить при этом. Да, у них получаются неординарные блюда, но они ценят собственное время и предпочитают не тратить его на готовку. Так, сейчас спрошу, как вам живется с водолеями, которые не любят готовить? Вы знаете, я бы сюда поставила еще и рыб в том числе, друзья мои, основываясь на собственном опыте. Но если среди вас есть рыбы, которые, вау, как любят готовить и делают это шедеврально, дайте, пожалуйста, знать. Стрельцы. Для того, чтобы вообще стрелец начал готовить самостоятельно, ему нужно оказаться в необычных условиях, либо очень сильно ему проголодаться. В общем, это может быть время, проведенное в походе, в поездке. Иногда только сильный голод заставит стрельца приниматься за работу, которая называется скучной для него работой – готовка. Львы, а чего вы в сторонке стоите? Проходите в наш списочек зодиакальных представителей, кто не любит готовить. Действительно, львы – представители этого знака, наделены кулинарными способностями. Ой-ой-ой, какими! Но при этом они не часто ими пользуются. Львы не стремятся развивать свои кулинарные таланты и прячут их от окружающих. Они часто заказывают готовую еду или приобретают полуфабрикаты, потому что львы обожают думать, посещать разного рода глобальные мероприятия, друзья мои. Поэтому на готовку у них просто нет времени. Вот такой список у нас на сегодня. Если с ним не согласны, дайте обратную связь. Представитель зодиакального круга, по мнению астрологов, кто не любит готовить, это водолеи, стрельцы и львы. Наверное, где-то здесь затерялись и рыбки, друзья мои. Согласны с этим? Гороскоп от утреннего шоу совсем скоро. Дождитесь.
0: Радио Брест.
2: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: вот и гороскоп.
1: Возможно, вы будете сегодня одиноки и не вместе с кем бы ты ни был, друзья мои. Ну, будем разбираться поэтапно. Итак, Овны, 20 мая. Что день сулит для вас? Сегодня выясняем. Итак, сегодня день, Овны, для вас неожиданных поворотов, причем буквально. Можно случайно оказаться не там, куда собирались, и в итоге получить что-то даже лучше первоначального плана. И, Овны, кстати, не сопротивляйтесь, да, внезапным изменениям. Они сегодня работают вам на пользу. Далее, Тельцы. Ну что, хорошее время для спокойных решений. Не спешите, Тельцы. Сегодня выигрывает тот, кто не бросается в омут после первой же фразы «срочно» или «последний шанс». Тельцы, вы сегодня выдержите паузу, пожалуйста, говорят астрологи, перед важным решением. Интуиция вам все подскажет. Близнецы, среда обещает, да, много информации, полезной, странной и совершенно бесполезной тоже. Главное, случайно не переслать мем начальству вместо коллеги. День к этому располагает, близнецы. Ну и дважды проверяйте сообщение перед отправкой. Раки, сегодня вас, да, может при этом удивить человек, от которого давно ничего не ожидали. Иногда люди все-таки умеют вовремя сказать что-то нормальное. Дайте кому-то, раки, сегодня шанс исправить впечатление о себе. Львы, отличный день для коротких побед, успешный звонок, хорошая новость или внезапная. Да, все получилось. И настроение уже совсем другое у вас. Львы, сегодня не обесценивайте маленькие успехи. Сегодня они особенно важны для вас. Девы, день требует гибкости. План может слегка рассыпаться уже к обеду, но именно это откроет более удобный вариант. Иногда хаос, согласитесь, работает лучше расписания, правда? И, девы, оставьте место для импровизации сегодня, она приятно вас удивит. Весы, сегодня полезно не откладывать мелкие решения. Чем дольше думаете, тем выше шанс устроить внутренний совет директоров по вопросу чая или кофе. Весы, выбирайте быстрее. Сегодня первое решение будет самым удачным. Скорпиончики, ну что, среда подкидывает немного драмы, но такой, скорее, бытовой, комичной. В духе 5 минут искать очки, которые все это время были, ну, на голове, понимаете, о чем я, да? И, кстати, скорпионы, реагируйте сегодня на мелкие неприятности с юмором. Так день пройдет легче. Стрельцы, хороший день для новых идей. Причем странные мысли, пришедшие утром, к вечеру, может оказаться неожиданно разумной. Ну и записывайте свои спонтанные идеи, среди них, возможно, окажется полезная. Козерожки, сегодня лучше не пытаться контролировать вообще все. Мир все равно несет свои коррективы, козероги. А вот чувство юмора сильно поможет вам сохранить ваши же нервы. Водолеи, день отлично подходит для общения. Кто-то даст полезный совет, кто-то смешную историю расскажет, ну а кто-то случайно действительно поведает какую-то сплетню, которую вы вообще не просили. Но уже слушайте. Водолеи, больше общайтесь сегодня. Случайные разговоры окажутся для вас полезными. Ну и рыбки, сегодня полезно чуть замедлиться, не из-за лени, а чтобы не пропустить что-то важное. Иногда хорошие новости приходят тихо, без фанфар и спецэффектов. Так что, рыбы, не торопите события. Нужная информация, придет она к вам сама. Вот такой гороскоп на сегодня. Удачного дня каждому.
2: Знай наших.

0: Tokyo.by.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сплю и вижу.
1: Итак, друзья мои, на старте рубрика наша, где мы разбираемся, конечно же, и растолковываем ваши сны. Зачастую, действительно, для того, чтобы проснуться в отличном настроении, нужно увидеть какой-нибудь классный цветной сон. Например, как я у морюшка отдыхаю.

0: обожаю. Правда, всем огромный привет людям, которым до отпуска еще далеко. А лето уже близко, друзья мои. В общем, разбираемся с вашими снами. Ну, традиционно нам Владимир написал: Вов, самое доброе утро, желаю вам отличного дня. Значит, Вова нам написал вот что: Брест, всем эгегей, хорошего утра и настроения желает нам Владимир, представитель города Бреста, и пишет, кстати: да, моя жена стрелец и не горит желанием готовить. Мы сегодня в рубрике «Топ-3 самых» разбирали, кто они, представители зодиакального круга, кто не любит готовить, и стрельцы попали в этот список. А Владимир подтвердил, на деле рабочая история. Вот так. А еще Вова написал, что сегодня Морфей мне принес то, что во сне ел редиску, хорошую такую, хорошую. Ой, Владимир, вы знаете, толкование сна, конечно, не будем разбирать. Я вот что подумала. Знаете ли, хорошо, что вам не приснился действительно плохой человек редиска, да, и в жизни вы с таким не пересекаетесь. А во сне топтать или затоптывать самую редиску об себя очень даже и хорошо. Так что вам желаю хорошего дня. А вот Екатерина написала: доброе утро, а мне сегодня приснились одноклассники, хотя школу закончила 30 лет назад. Вспоминаю, конечно же, с удовольствием, но не всех. Ну, какой-то странный сон. Вот так Катя написала. Кать, ну что, будем разбираться. В общем, по некоторым толкованиям, сон об одноклассниках может быть знаком будущего успеха или признания в работе. Такой сон также может символизировать потребность вот в дружбе или напоминание о былой дружбе, которой спящему не хватает в его нынешней реальной жизни, друзья мои. Так, ну еще, конечно же, большие такие вот воспоминания о школьных друзьях во сне являются олицетворением творческого начала, Екатерина. Возможно, стоит попробовать свои силы в этом направлении. Данный сюжет может также быть намеком на скорую встречу с человеком, которого давно не видели. Вот так вот. Ну, вот такой вот толковательный у нас факт получился относительно вашего сна. Делаем правильные выводы, вспоминаем самые приятные и теплые воспоминания, друзья мои. Берем их с собой в начало нового дня и, конечно же, стремимся достичь в этом дне успеха, результата. И обязательно, друзья мои, я желаю вам этот путь начать с улыбки и продолжить также. А еще помните о том, что мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, звучим для вас, куда бы вы ни направлялись. Здесь Юля Майская. Рада вам.
1: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В микрорайоне Южный Бреста продолжается строительство детского сада на 190 мест с бассейном. Одноэтажное здание собирает из многослойных каркасных деревянных панелей, произведенных в Шклове. Такие конструкции отличаются энергоэффективностью и экологичностью. Проект продуман до мелочей. Панорамные окна, теплые полы, современный медблок, прачечные и кухня. В 10 группах установят мебель, трансформер, объединяющую игровую зону и спальню. Готовность объекта около 50%. Как рассказал начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Носков, садик длиной практически 100 метров гармонично вписан в жилой район. На участке сохранили большую часть деревьев, а позже высадят новые. Для каждой группы обустроят игровую площадку с песочницами, горками и качелями на травмобезопасном покрытии. Дополнительно создадут 3 общие площадки: ландшафтную, физкультурную и для изучения правил дорожного движения. Благоустройство затронет и окрестности. В четверг, 21 мая, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам совершения нотариальных действий. Место проведения – улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе обращения.
0: Новости.
1: В филиале Брестского областного краеведческого музея «Спасенные художественные ценности» работает выставка одного экспоната «Воскресение Христова» из цикла «Музейная сокровищница». Образ, представленный на выставке, написан в середине позапрошлого столетия. Его украшает серебряная риза, изготовленная в Нижнем Новгороде в 1862 году. Икона поступила из Брестской таможни в 1980 году. В музее была проведена ее реставрация и научное описание. Выставка работает по 29 мая в 4-м зале постоянной экспозиции музея. И в завершении новости компаний. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, друзья мои, 20-е, самое доброе утро, 20 мая. Действительно, на календаре сегодня до лета остается совсем немного, но вместе с тем погода на улице кому-то покажется совершенно не солнечной, не летней, не предлетней, но, как мне кажется, очень даже все комфортно. Интересно наблюдать вообще за тем, как люди ранним утром идут на работу. Кто-то действительно уже оголяется, знаете ли, блузочки просто, маечки, кто-то в шортиках топает, уж не знаю, где работает, но тем не менее, а кто-то еще по-прежнему жилетка, даже ветровка, даже где-то утепленная куртка и так далее. Ох, интересный вообще период, мне кажется, погодных условий, когда мы, ну, такие разные. Но вместе с тем объединяет нас одно. Рабочее утро. Тарам-тара-там-пум. Ну и всем огромный привет, кто действительно находится в отпуске заслуженным. Мы за вас рады и вообще вам не завидуем, потому что все по заслугам. Вот, поработали хорошо, отдыхайте с удовольствием и делайте это тоже в нашей компании. 20 мая обещает быть немного... Я вам скажу, непредсказуемым, но именно в этом его плюс этого дня, уверены астрологи. И, кстати, среда хорошо подходит для гибкости, легкого юмора, утверждают они, и умения не драматизировать мелкие сбои, как мы можем это сделать в середине рабочей недели. Потому что именно эти мелкие сбои, да, могут привести к чему-то неожиданно хорошему, друзья мои. Так что вот вам на заметку на старте рабочего дня. Друзья мои, 20 мая, я обещала вам рассказать и сделаю это. Сдержу свое обещание, безусловно. Сегодня невероятно крутейший праздник. День крепкой дружбы, друзья мои. Да-да-да-да-да. День крепкой дружбы, и нет, это не тост, а настоящий все же праздник. В отличие от Международного дня дружбы, который отмечается 30 июля, этот день менее, я бы сказала, официален, но от этого не менее ценен, да. Крепкая дружба, друзья мои, это когда вам звонят в 3 часа ночи не для того, чтобы пожаловаться, а чтобы сказать: «Я нашел идеальный мем и не мог дождаться утра, чтобы поделиться с тобой». Ну, как-то так. Если у вас есть человек, которому можно позвонить любое время суток, написать «нужна помощь» или без объяснения получить ответ «еду», мы вас поздравляем. Вы действительно богатый человек, любого миллиардера. Не имея 100 рублей, имея 100 друзей, все мы про это знаем. В общем, напишите сегодня этому человеку, вашему другу. Ну и, конечно, не обязательно что-то важное. Крепкая дружба держится, друзья мои, не на мемах, да, а на искренности, уважении и ценности друг друга. Кстати, пару фактов тоже обещала рассказать. Итак, большинство друзей и приятелей человек теряет период примерно с 22 до 30 лет. Это время, когда наступает период, да, создания семейного очага и так далее, и так далее. И еще один момент. Женская дружба, кто сказал, что не бывает, отличается от мужской и даже очень бывает. Для женщин в дружбе важен эмоциональный компонент. Мы обсуждаем свои переживания и так далее. А вот вы, мужчины, дружите, имея в основе отношений общие дела, цели и задачи. Кстати, а вы знали, что в Москве есть памятник невероятной такой связи дружеской? Да, друзья мои, там вот, в общем-то, и лисица, и голубь. Вот это памятник дружбы. А еще ученые выяснили, что человек осознает, что такое дружба примерно с 9 месяцев. Всем лучших друзей сегодня!
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай-паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
6: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика – всегда отличный выбор.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Итак, друзья мои, сегодня в рубрике «Люди о людях», конечно же, поговорим о ней. Дуа Липа – невероятная, талантливая, красивая, работоспособная и, конечно же, стремительно развивающая свое творчество. Итак, индустрия музыки действительно входит в активную фазу летнего сезона, ведь до лета осталось совсем рукой подать, при этом радуя фанатов масштабными анонсами и долгожданным возвращением на сцену. Сегодня повестка дня вот какая она, объединяя громкие международные релизы и знаковые события отечественного шоу-биза, да, задавая вектор развития поп-культуры на ближайшие месяцы. Ну, отечественный шоу-биз наш белорусский так или иначе тянется к российскому, делая определенные совместные коллаборации, получается, между прочим, очень даже неплохо. А радикальный оптимист Дуа Липы в старт мирового турне как-то анонсировала. Вот, пожалуйста, есть более подробная информация. Так вот, главным событием мировой сцены стал официальный запуск стадионного тура Дуа Липы в поддержку ее последнего альбома. Певица, кстати, представила обновленную концепцию своего шоу, где акцент сделан на живое инструментальное исполнение. Казалось бы, никто не ожидал. И вместе с тем сложнейшую хореографию. Дуа Липа всегда подтанцовывала на сцене, делая определенные классные движения, которые повторили за ней фанаты. Но здесь она умудрилась действительно сделать ставку на сложную хореографию. Чтобы лучше понять вообще творческий путь артистки, можно изучить ее биографию. Я вам советую, правда, есть очень интересные моменты. Ну а основные новшества концертной программы и тура мирового, с которым Дуа Липа объедет огромное количество стран, это использование, конечно же, кинетических декораций, имитирующих морские волны. Сейчас это очень популярно. Эксклюзивные костюмы от ведущих модных домов. О, дорого стоит. Созданные специально для этого тура, между тем, да, потратились люди, что-то сказать. Ну и, конечно, интерактивные зоны для фанатов. Сейчас это вау, как круто, где можно увидеть последние профильные новости из жизни команды. Это вместе с тем сближает, друзья мои. Ну а юбилей группы «Винтаж». Российская поп-сцена тоже обсуждает грандиозное шоу группы «Винтаж», посвященное юбилею коллектива. Анна Плетнева пообещала интеграцию нейросетей в визуальный ряд выступлений. Друзья мои, тоже будет что-то интересненькое. В общем, наблюдаем, обсуждаем, радуемся, слушаем новые композиции музыкальные и, конечно же, ставим для себя определенные цели и задачи лично, конкретно, правда, и достигаем высот и побед. Ведь так или иначе, не только они, знаменитые, могут достигать побед. Это можем сделать и мы с вами. Не все сразу, друзья мои, ведь из маленьких шагов выстраивается большой долгожданный путь. Поэтому сделаем этот шаг вместе навстречу новому дню. И я поддерживаю вас вместе с тем хорошим настроением и классным плейлистом. Ловите.
2: Радио. Радио. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: Промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
11: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Sakharnyzavod.by.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Эх, невероятно теплые воспоминания, наверное, в этот трек от Никиты Комедии. Спасибо большое, Никита Комедии, наш, знаете ли, белорусский артист, который поет очень пронзительно и круто. Еще, знаете, никогда не думала, что он выглядит так молодо, потому что по голосу кажется, что достаточно такой, знаете ли, взрослый дядя, а нет, на самом деле. В общем, действительно, хочется слышать больше треков от наших белорусских артистов, и здорово, что вы творите, вытворяете и знакомите нас с вашим творчеством касательно выпускного. Да, действительно, этот трек как-то меня лично перенес на ту самую последнюю линейку, на тот самый выпускной вечер. Это было незабываемо. Вообще, выпускной — это всегда трогательно, согласитесь. Правда, яркое событие в жизни каждого школьника. Это имеет место быть. Но вообще, по всей стране этот праздник отмечали по-разному в прошлом году, но везде с особой теплой атмосферой, дружбы, с благодарностью к педагогам. И таким легким, я бы сказала, волнением перед началом нового этапа в жизни. Кстати, 23 мая, уже через пару денечков, в средних учебных заведениях прозвенят последние звонки, а вот 12 июня пройдут выпускные вечера. Так что наступает мегаволнительный момент для выпускников, для их родителей, для педагогического коллектива. Друзья мои, очень волнительный, прекрасный этап. И в связи с тем, что начинается совершенно другая, уже взрослая, и более ответственная жизнь мальчишки и девчонки, еще сегодняшние пока школьники. Друзья мои, следующая информация для вас очень актуальна будет ровным счетом, как и для всех брещан и туристов и гостей города. Дорожная информация от нашего внештатного корреспондента Сергея Автокомплекс Брест. Важно для водителей знать и запомнить. С сегодняшнего дня по 22 мая в Бресте будут перевозить 8 24-метровых балок для реконструкции моста по бульвару Шевченко. Перевозка будет сопровождаться сотрудниками ГАИ. А вот маршрут следования, запоминаю, Красногвардейская, Республиканская, Брестских дивизий, западный обход Зубачева, Машерова, бульвар Шевченко по встречной, принципиально важный вопрос, тоже будьте предельно аккуратны. И набережная Маскарина. Ну и график выездов тоже учитывайте. Сегодня 20 мая, это в 11 утра и в 15.30. Завтра 21 мая в 9.30, 12.30, 15.30. Ну и 22 мая 9.30, 12.30, также 15.30. Поэтому, друзья мои, я прошу, да, очень-очень планировать водителей и свои маршруты заранее и быть предельно осторожными и уважительными на дорогах. Ну и куда бы вы ни направлялись по этим самым дорогам, друзья мои, либо, может быть, уже выседаете на своих рабочих местах, хочу сказать, что рада каждому из вас, кто здесь вместе с нами залетает в этот новый день и идет навстречу в моей компании, навстречу маленькой новой жизни.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: «Народная перекличка».
1: Да, именно так, друзья мои, эта рубрика «Народная перекличка» дает возможность каждому из вас без исключения стать частью прямого эфира на любимой радиостанции в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь Юля Майская, и, конечно, я уже готова зачитывать ваши сообщения. Как это может происходить, друзья мои? Все легко и просто. У нас есть студийный вайбер, номер которого 33-код-399-0011. Наш студийный чат уже готов к принятию ваших сообщений. Всем огромное спасибо, кто с самого утра уже писал и обозначал себя здесь, в рамках утреннего шоу. Друзья мои, вы тоже можете стать частью прямого эфира, как я уже сказала, написав нам сюда, в народную перекличку. Перекликаемся. Я даю старт. Меня зовут Юля Майская. Я в студии прямого эфира «Радио Брест». Звучу для вас с большим удовольствием, любовью и уважением. А вот где вы слушаете утреннее шоу, рассказывайте. Вы представитель какого населенного пункта? Как зовут вас? А может быть, вы брещанин, либо житель первого региона, но работаете где-то далеко-далеко, тоже сообщите. А где же мы звучим? Возможно, вы поехали, не знаю, в дальнее либо ближнее зарубежье и брали нас всегда с собой, и это невероятно приятно. Сделайте это и другие люди в том числе, ведь нас можно слушать онлайн. RadioBrestFM.by. Заходите, кликайте кнопку, слушайте по всему миру. А еще, если вы на «ты» и у вас есть просто проверенный друг, друзья мои, в виде умной Яндекс-станции колонка «Алиса» с Алисой, той самой знаменитой, можно сказать: «Алиса, включи Радио Брест». И да, друзья, мы будем с вами находиться, где бы вы ни находились, вместе с тем, ощущая присутствие любимой радиостанции в вашей жизни. Итак, Вячеслав там написал: «Самое доброе утро, Павлидово Сити, любимое радио, как всегда, традиционно в жизни человека, и это невероятно здорово». Всем удачной среды желает Вячеслав, и всем друзьям огромный привет. Почему всем друзьям? Да потому что сегодня день дружбы, друзья мои. Поэтому вот Вячеслав и вспомнил. Так, далее Елена у нас здесь появилась. Она пишет: «Доброе утро, Пинск на связи. Спасибо за отличное настроение. Заряжайте, заряжайте». А, спасибо, Лена, огромное. А вот появился еще Николай. Он пишет: «Здравствуйте, Барановичи слушают вас каждое утро. Мы, мой друг Александр. И, кстати, чувствуем, что солнца, да, не хватает, но вы даете нам этот солнечный заряд энергии. Спасибо вам». Что могу сказать, ребят, спасибо и вам, что даете возможность звучать для вас, и это для меня ценно. Елена здесь прекрасная появилась, пишет: «Доброе дождливое утро, да, прекрасного дня, отличного настроения, солнышко в душе, город Барановичи, узнали сообщение».

0: Елены, что там дождик. Ну, синоптики нам обещали сегодня по области кое-где, кое-как. Угу. Но в Бресте, я вам скажу, пока не наблюдается. Друзья, продолжаем держаться вместе. 8.55 студийные показывают. Далее летим по нашему плейлисту. Перелетаем в следующий музыкальный час. Не теряем друг друга, потому как в следующем часе для вас розыгрыш.
1: Радио Брест. Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Сегодня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Брещины. Значимое событие соберет порядка 350 бойцов из всех уголков региона. Торжественное мероприятие начнется с патриотической акции «Беларусь помнит, помним каждого», символизирующей преемственность поколений и уважение к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кульминацией станет вручение трудовых путевок. В рамках мероприятия состоится просмотр фильма «Одно на двоих», посвященного летчикам-героям Андрею Нечипорчику и Никите Куканенко. В предстоящем трудовом семестре студенческие отряды Брещины примут активное участие в реализации ряда значимых проектов, внося свой вклад в развитие различных отраслей экономики. На площади церемониала в Брестской крепости накануне состоялось открытие 53-го республиканского слета конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения. Участие в состязании принимают ребята из всех уголков Беларуси, а также гости из России и Казахстана, всего около 700 человек. Во время церемонии открытия слета заместитель председателя Брестского облсполкома Виктор Рафалович, обращаясь к присутствующим, отметил, что участие в этом конкурсе не просто соревнование, это демонстрация серьезного отношения к безопасности на дорогах. Вы показываете своим примером сверстникам, как важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Ребята проверят свои знания на теоретическом экзамене по ПДД, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшим, поучаствуют в сюжетно-ролевой игре. Предусмотрены и практические испытания. Кроме конкурсных испытаний, для ребят организована и культурная программа. Торжественное закрытие слета и чествование победителей состоится в пятницу в Кобрине. Лучшее в командном и личном первенстве получит дипломы, медали и памятные призы. Брестская область представит 18 предприятий на экспозиции выставки «Белпродукт» в рамках «Белагро-2026». Для участия в 36-й международной специализированной выставке «Белагро» поступило уже более 500 заявок из 11 стран. Подготовка выходит на завершающий этап. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компания из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Заместитель начальника управления принудительного исполнения пообщается с гражданами. Прямая телефонная линия по вопросу организации работы органов принудительного исполнения Брестской области будет проведена сегодня до 12 часов. На вопросы граждан ответит заместитель начальника управления принудительного исполнения, начальник отдела организации и контроля принудительного исполнения Андрей Деменчук. Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по телефону 30 16 30. В скором времени в Барановичском молодом парке может появиться колесо обозрения. Об этом рассказал глава города Максим Антонюк. У нас, наконец, появилось четкое понимание того, как будет развиваться молодой парк. На данный момент уже заключен договор на разработку предпроектной документации по установке новых аттракционов в молодом парке. В планах автодром, карусели и колесо обозрения. Это будет совсем другая локация, где и дети, и взрослые смогут отдохнуть и развлечься. В следующем году приступим к работам, сказал Максим Антонюк. Напомним, что Барановичи отметят 155-летний юбилей 22 и 23 мая. В городе пройдет масштабный праздник «Барановичская весна». В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» работает выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Выставка развернулась на территории экспозиции «Музей войны. Территория мира». Посетители могут увидеть материалы, которые предоставили Министерство культуры и национальные музеи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Вклад в победу остальных советских республик показан на основе материалов Центрального музея Великой Отечественной войны. Из фондов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» экспонируются предметы, принадлежавшие защитникам Брестской крепости, участникам боев в районе Бреста. С выставкой можно познакомиться до 15 июня. В Национальном парке Беловежская пуща по 31 июня запланирована обработка территорий от золотарника канадского. Это инвазивное растение стремительно захватывает участки, вытесняя местные виды и разрушая естественные экосистемы. Бороться с ним сложно, но необходимо. Задача признана приоритетной для лесной охраны. Обработка пройдет химическим методом. Республиканская информационно-пропагандистская акция МЧС «Безопасные каникулы» проходит в Беларуси. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. Во время акции будут посещены школы, детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха, у дворцов культуры, кинотеатров, торгово-развлекательных центров и других популярных семейных локациях. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16 часов. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели, проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Да, друзья мои, романтическая абсолютная музыкальная композиция. Это трек от Вани Дмитриенко, который подпевали абсолютно все от мала до велика. Изумер и миллениалы в конце прошлого месяца, наслаждаясь его творчеством и концертом, который состоялся в Бресте. И это было шумно, и это было красиво. Это, правда, было незабываемо, дорогие друзья. В общем, что могу сказать? Жизнь так или иначе состоит из того, что ты должен, ты обязан. И из тех самых часов, когда ты, твое внимание принадлежит твоей семье, вместе с тем ты тоже можешь купаться в их любви, дорогие друзья. Но вместе с тем должно быть все, наверное, как-то, знаете ли, золотая середина. Искать во всех, мне кажется, сферах жизни, и профессиональной, и личной, и дружбе в том числе. К слову, друзья мои, я напомню вам, что сегодня отмечается классный, потрясающий праздник, День крепкой дружбы. Расскажите мне, вы можете похвастаться тем, что у вас есть дружба, такая надежная с человеком, который годами проверено или такой не наблюдается в своей жизни. В общем, пообщаемся сегодня на эту тему в рамках интерактивного часа с 10 до 11 утра. А пока, друзья мои, интересный факт расскажу. Оказывается, друзья имеют между собой определенные генетические сходства. Вы слышали об этом? Это может сопоставить с некоторой такой родственной связью. А все потому, что друзей мы с вами себе выбираем на подсознательном уровне, утверждают эксперты. В общем, еще ученые доказали, что видеться с друзьями, друзья мои, полезны для здоровья. Ох, как бы я хотела с вами сейчас увидеться посредством нашего студийного чата. Он активен. 33-код-399-00-11. Давайте познакомимся поближе. И, конечно, если вы высылаете ваши фото сюда, всегда рассматриваю с большим удовольствием, конечно. И рада познакомиться с вами, уважаемые радиослушатели, даже посредством тех самых изображений, которые вы присылаете на студийную связь. Это говорит о том, что между нами установлена крутейшая вот эта самая дружеская родинная связь. Почему бы и нет? Так вот, ученые, знаете, что говорят? Что при частом общении с приятными людьми у нас с вами в организме возрастает уровень прогестерона, а это способствует психологической разрядке и снижает уровень стресса. Нервная система скажет вам за это спасибо. Так что, друзья мои, нервную систему лучше не нервничать, а беречь, потому что нервные клетки не восстанавливаются, мы с вами знаем, поэтому выбирайте для себя. На сегодня, как на протяжении жизни, собственно, всегда, лучшую компанию. И мы, утреннее шоу «Самое доброе утро», ровным счетом, как и наша любимая радиостанция «Радио Брест», готовы быть для вас лучшим родинным другом. И, кстати, куда вы там сейчас направляетесь? Берите нас с собой, мы вам пригодимся.
1: Не просто утро, а «Самое доброе утро». Слушай наших

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Друзья мои, ну что, ревность — это такое чувство, знаете ли, совершенно неблагодарное. Оно мешает развиваться, оно развивает вместе с тем в каждом из нас неуверенность в себе. И вообще ревность, мне кажется, отрывает от работы. Согласны с этим, друзья мои? Но многие в современном мире говорят, что ревность не имеет места быть в здоровых взаимоотношениях между людьми. Но подождите, ревность существовала ровно столько, сколько существовала любовь между людьми, в конце концов, правда? Какую природу-то ревность имеет, разбираться не будем, друзья мои. Но вместе с тем она, конечно же, возникает на такие реальные угрозы, когда ты четко понимаешь, что тот предмет человеческий твоего обожания вдруг стал кому-то интересен или каким-то образом наоборот. В общем, друзья мои, правда состоит в том, что ревность происходит не от большой любви на самом деле, а от огромного страха. Ну, давайте честно, да? Страха потерять любимого человека, желание полностью обладать им, где-то из-за неуверенности в себе. В общем, целый букет чувств, мне кажется, переплетается в ревности, друзья мои. Ну и... Но можем ревновать мы, казалось бы, и без особых причин. И тогда, как считают вообще эксперты, что действительно бывает у нас и у людей такая необоснованная ревность. Кстати, а вы знали, что мужчины обычно больше ревнуют из-за, в общем-то, красоты женщины к другим мужчинам? А женщины, наоборот, мужчины ревнуют из эмоциональной привязки. А еще ревность подталкивает нас, женщин, к рискованным изменениям во внешности. Да, проводили разного рода эксперименты, друзья мои, и пришли к выводу, что ревность может стать мощным мотиватором для неожиданных поступков. Вот так вот. Ну и еще, оказывается, наши четвероногие друзья, наши собаки, оказывается, могут, да, тоже подавать признаки ревности. А еще, друзья мои, горький шоколад может помочь смягчить приступы ревности. Оказывается, справиться вот с ними можно не только в кабинете психотерапевта, но и в кондитерском магазине. Друзья мои, такой маленький вам лайфхак. То есть достаточно выбрать горький шоколад с высоким содержанием какао. Все дело в том, что он богат веществами, способными снижать уровень кортизола в организме. А кортизол — гормон, который отвечает за стрессовую реакцию, понятное дело, в том числе за повышение давления и уровня сахара в крови. А оно у нас поднимается, когда мы начинаем испытывать чувство ревности, друзья мои. Вот таких парочку вам интересных фактов, ну а выводы сделайте уже самостоятельно. Я уверена, что в вашем случае они будут правильны. А еще мы склонны к тому, чтобы анализировать. Это лучше, чем драматизировать, если так, на секундочку. Друзья мои, но сейчас я вам напомню, что в этом часе у нас состоится розыгрыш после прогноза погоды. Я еще готова много-много раз разыгрывать билеты на Суперлигу Беларуси 2025-2026 года, Мешков Брест, СКА Минск. Эти невероятно крутейшие гандболисты встречаются у нас уже на этой неделе, 24 мая, во Дворце спорта «Виктория», Ленинградская, 4, в 16:00. В общем, розыгрышу билетов сегодня быть. Он состоится скоро, не пропустите.
0: Не просто утро, а самое доброе утро

0: года.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области синоптики обещают сегодня от 18 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22 градуса, в Бресте сегодня 21-23 со знаком «плюс».
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите в Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика – всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе и призовое утро, дорогие люди. Ну что, старт розыгрыша я анонсировала и уже готова прямо сейчас разыграть билеты среди наших радиослушателей, дорогие друзья. Итак, 4 билета сегодня разыгрываю. Ищу двоих победителей. 2 билета в одни руки. Кто первый правильно мне ответит сегодня на вопрос, будет первым и вторым, тот и будет победителем. Друзья мои, и пойдет, конечно же, куда? Во дворец спорта «Виктория» у нас в городе Бресте, Ленинградская 4. Именно там расположен этот невероятно крутейший дворец спорта. Совсем скоро. Когда пойдет? 23 числа. Нет, 24-го, друзья мои. 23-е это суббота. Немного отдохнули, сил набрались. И 24-го прямиком поддержать наших мешковцев, брестских гонболистов. 24 мая, 16:00. Дворец спорта «Виктория». Да, Суперлига Беларуси, друзья мои. Мешков, Брест, Скай, Минск встретятся на гандбольном поле. Наши ребята будут принимать их у себя дома. Вместе с тем будут чувствовать себя уверенно. Как и всегда, виртуозы игры гандбольной, что уж тут сказать. Но вместе с тем поддержать наших ребят обязательно нужно прийти, потому что поддержка для спортсмена – это самый лучший мотиватор, друзья мои. Поэтому сегодня стремитесь назваться победителем. Разыгрываю 4 билета, ищу двоих победителей, и вопрос у меня к вам уже готов. Я посмотрела, что цитаты спортивного характера очень хорошо вам залетают из кинофильмов. И сегодня задание будет схоже, но цитата будет уже другая. Итак, друзья, внимание, розыгрыш! Назовите мне, пожалуйста, из какого фильма следующая цитата? «Нет, тебе нужен здоровый и естественный сон. Жуй корень валерьянки и занимайся спортом». Назовите мне фильм, из которого процитировала я данную фразу. «Нет, тебе нужен здоровый и естественный сон. Жуй корень валерьянки и занимайся спортом». Итак, кто первый правильно пришлет мне на студийный вайбер ответ, первый и второй человек станут сегодня победителями. 3-3 код 3990011. Вот сюда ожидаю ваши варианты ответов. В окончании этого часа подведем итоги и определим победителей. Всем удачи!

Спорт, друзья мои, он объединяет, конечно же, в желании победить, в желании обладать кого-то титулом. Кто-то желает действительно стать победителем сегодня в нашем розыгрыше, и вы, уважаемые радиослушатели, доказали это на деле. Вы просто, знаете ли, ворвались в эту самую борьбу, и я могу сказать, что есть за что бороться, ведь стать частью той невероятно спортивной феерии, которая состоится у нас в городе над Богом уже совсем скоро, в окончании этой недели, 24 мая, друзья мои, в 16:00 во дворце спорта «Виктория» состоится суперлига.

Бресте, гандбольный клуб «Мешков». Они докажут своей игрой тебе, уважаемый человек, на деле. Ну, а сегодня я искала двоих победителей, кому буду вручать билеты с большим удовольствием и с гордостью. Перед этим скажу всем огромное спасибо за игру. Вы действительно вырывали победу друг у друга, ваши сообщения прилетали, и мне невероятно приятна такая активность с вашей стороны, потому что я знаю, что однажды, посетив этот клуб, сегодня забрав у нас билеты, вы, ребят, захотите возвращаться туда снова и снова, да, во дворец спорта «Виктория» у нас в городе Бресте. Итак, я напомню свой вопрос, а он был у меня сегодня таков. Нет, тебе нужен здоровый и естественный сон. Жуй корень валерьянки и занимайся спортом. Вот такая вот цитата была мной озвучена, и я вас спросила, а из какого же фильма эта цитата? И правильный ответ – «Бойцовский клуб». И что, у нас есть победители? Конечно же, и первым двоим за правильные ответы сегодня я вручаю по два билета на руки. То есть вы берете своего друга, жену, почему бы и нет, и топаете на гандбол, а может быть даже и мужа. Я сейчас объясню, почему я так говорю. Во-первых, Дмитрий, вы сегодня первый, кто были правильные присланы ответы от вас. Я его увидела здесь, тут же вам ответила, потому что молниеносный ответ. Ваш абонент заканчивается на следующие цифры. 7745. Я вас поздравляю. И Ольга, как приятно, опередила Александра, Виталия и еще нескольких мужчин и вырвала тоже победу. Ольга, вы также ответили правильно на мой вопрос и получаете два пригласительных билета на гандбол, который состоится в Бресте 24 мая. Суперлига Беларуси. Итак, ваш абонент заканчивается на следующие цифры 45-14. Поздравляю, Оля, от души. Всем вам, уважаемые радиослушатели, желаю победы сегодня в иных обстоятельствах. Спасибо за игру.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Камеруна Поля Бия с Национальным днем Республики Камерун. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул особую заинтересованность Беларуси в углублении связи с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Уверен, что расширение взаимодействия в сфере сельского хозяйства отвечает двусторонним интересам и даст возможность повысить уровень обеспечения продовольствием камерунского народа, отметил белорусский лидер. В Бресте растет вовлеченность жителей в гражданские инициативы. В прошлом году Брест успешно реализовал 51 гражданскую инициативу. Стоимость этих общественных проектов составила почти 2 миллиона рублей. В текущем году активное благоустройство продолжается. С января сумма выполненных работ уже превысила 518 тысяч рублей. Почти половина средств как в прошлом, так и в этом году поступила от населения и организаций.
0: Новости.
1: Завтра в 11 часов в Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина состоится творческая встреча с российской писательницей Натальей Корсак. Наталья Сергеевна – член Союза писателей России, а также Союза детских и юношеских писателей Российской Федерации «Журналист». Автор современных и трогательных книг для детей и юношества, среди которых «100 лет для Дора», «Ветер снимает шляпу», «Море на Рождество» и другие. В ходе встречи гости смогут познакомиться с детскими произведениями Натальи Корсак. Особое внимание будет уделено теме Великой Отечественной войны и повести «100 лет для Дора». Вход свободный. Цветущие рапсовые поля в Брестской области набирают большую популярность у пользователей соцсетей. Правоохранители напоминают, что фотографии в рапсовых полях не запрещены, но порча посевов является административным правонарушением. По 14 августа в Министерстве образования работает горячая линия для абитуриентов и их родителей по вопросам организации вступительной кампании в учреждение образования. Позвонить можно по номеру +375 17 222 43 12. Режим работы в будние дни с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 часов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро в среду, да, бывает. Но многие из вас уверены, дорогие люди, что мечтают надеть на себя джинсы поудобнее и отправиться куда-нибудь уже на край света. Хотя доработать надо и сделать это на совесть. Правда, по-другому мы не умеем, друзья мои. Но вместе с тем, может быть, окрасит ваши рабочие будни та мысль, что подготовиться к выходным нужно. И делать это можно периодически, продумывая план отдыха. В среду, в четверг, в пятницу уже, конечно же, быть на старте, друзья мои. Вплоть до того, что в чем вы будете находиться на отдыхе, либо на встрече со своими друзьями, родными и близкими. А если собираетесь куда-то в далекую дорогу, тоже, конечно же, главное, чтобы не костюмчик сидел, правда? Главное, чтобы джинсики удобными были. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Друзья мои, а вы знали, что именно в этот день, 20 мая, отмечается день рождения джинсов? Да, 20 мая, 1873 год, как же давно это было, даже когда нас не было. Леви Страус и портной Джейкоб Дэвис, два совершенно талантливых человека, получили патент на усовершенствование крепления карманов. Ну, то есть, по сути, на штаны с такими медными заклепками. Вот таким образом родились джинсы, предметы одежды, которые за 153 года прошел путь от рабочей робы золотоискателей до подиума в Парижской неделе моды. Друзья мои, интересно, кстати, что Страус, самый мигрант из Баварии, изначально торговал тканями и вовсе не планировал совершать революцию в мире моды. Но патент ему стоил всего ничего тогда, 68 центов. А сегодня компания, конечно же, по производству джинс оценивается в миллиарды долларов. Да, да, да. Если ваши джинсы, друзья мои, сейчас на вас, поздравьте их с днем рождения. Они это заслужили. Еще раз покрутитесь в зеркало и поймите, как же вам идут эти джинсики и подчеркивают вашу красивую фигуру, друзья мои. Говоря, кстати, про фигуру, знали ли вы, что, друзья мои, именно 20 мая родилась легендарная певица Шер, которая сохраняет свою красоту, невероятную и молодость на протяжении огромного количества лет. Вот такая маленькая зарисовка вам в начале этого музыкального часа. Мы будем далее двигаться по плейлисту, но не просто так. Сегодня день такой вот настоящей дружбы, и я говорила о том, что мы с вами обязательно пообщаемся на эту тему в рамках интерактивного часа с 10 до 11 утра. Ну что, готовы? Я смотрю, нам тут сообщения прилетают относительно крепкой дружбы, кто-то высказывается по этому поводу. Друзья мои, спасибо за обратную связь. Ваши сообщения обязательно будут мной прочтены. День крепкой дружбы отмечаем сегодня. Ну и совсем скоро в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте появится пост-опрос. Не пропустите.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья, как и обещала, конечно же, возвращаясь к теме крепкой дружбы, коль сегодня действительно 20 мая отмечается День крепкой дружбы, и нет, это не тост, настоящий праздник, друзья мои. Есть еще в календаре и Международный день дружбы, отмечается 30 июля. Это нечто другое, это день менее официален, сегодняшний 20 мая, но оттого не менее ценен, как мне кажется, потому что крепкая дружба – это когда, знаете ли, можно молчать и понимать друг друга с полуслова. Это когда можно не созваниваться, в моем понимании, продолжительное время, а потом созвониться спустя месяц и как будто не расставались, поддерживать ту или иную беседу, перебивая друг друга, рассказывая что-то с таким интересом, как будто вчера вечером были на одном мероприятии, условно. Но вот как-то так. Возможно, у вас совершенно другое мнение на этот счет. Выражайте его в том числе на студийный чат Вайбера 33-код-399-0011. Я ожидаю ваши сообщения и послания, буду зачитывать в обязательном порядке. Ну а сейчас анонсирую нашу тему поста опроса. Друзья мои, очень важно понимать и знать, мне интересно, можно ли сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры? Как считаете? Варианты ответов да, нет, можно постараться, может быть, еще какие-то варианты у вас ответа будут. Заходите, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте. Пост уже запущен, и я, конечно же, готова к обсуждению данной темы. Можно ли сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры? Как считаете? Да, вариант ответа. Есть вариант ответа нет. Кстати, если, возможно, в вашей жизни была такая история, и у вас есть действительно рекомендация, как это можно сделать, потому что разрушить в один миг – это проще всего. А вот созидать, проанализировать и сохранить, ровным счетом, как любовь, так и крепкую дружбу, вот здесь нужно постараться. Так что под моим постом, который запустила в официальном группе Радио Брест во ВКонтакте, обязательно оставляйте свои комментарии, я зачитаю с большим удовольствием. Ну и студийный чат Вайбера, еще раз цифры вам продублирую, 33-код-399-0011, приглашаю к обсуждению темы, можно ли сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры. Мнение ваше очень интересует. Мы, кстати, в окончании этого музыкального часа будем подводить итоги нашего поста-опроса.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный 3-8 метров в секунду, при грозах порывает до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 тепла.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
7: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Тихие звуки кино, молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: А в жизни так бывает, да. Ты ждешь сообщения от лучшего друга, с которым тебя связывают определенные, знаете ли, доверительные отношения и взаимодействия на протяжении многих лет, а телефон молчит. А телефон не выдает никакого звонка, да и твоя рука не особо тянется к телефону для того, чтобы позвонить лучшему другу, потому как после ссоры ты совсем не знаешь, с чего бы можно было начать разговор. Друзья мои, сегодня отмечается День крепкой дружбы, поэтому поводу. Сегодня в этом интерактивном часе я решила пообщаться с вами на очень интересную, щепетильную, такую важную для каждого человека тему. А можно ли сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры? Как вы считаете? Высказывайте свое мнение на студийный Viber 33-код 399-0011, а также, конечно, в официальной группе Радио Брест во ВКонтакте. Под постом там ваши мысли приветствуются, обязательно буду зачитывать. Ну и, конечно же, спрашиваю сегодня у вас, можно ли сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры? Спрашивая, предлагаю тут же варианты ответа. Первый вариант – да. Второй вариант – нет. И третий вариант – возможно, но дружба будет уже не крепкой. А может быть, в вашей жизни действительно был такой опыт, когда вы рассорились с человеком, с которым дружили на протяжении многих лет, а потом эту самую дружбу вам не удалось клеить. А может быть, и наоборот, и она стала только крепче, кто его знает. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост запущен. Жду от вас обратной связи. И, конечно же, итоги нашего поста-опроса подведем в окончании этого эфирного часа. Итак, друзья мои, захожу на студийный Viber. Смотрю здесь сообщение от Вячеслава. Он пишет: «Поздравьте, пожалуйста, сегодня Олега Васильевича из Бреста, значит, Виктора Вячеславовича из город Березы, с днем настоящей крепкой дружбы. Делаем это, если вдруг нас слышит Виктор Вячеславович, который знает, в общем-то, Вячеслава, да? Тогда вам из Павлинова Сити летит большой привет и признание, и благодарность за крепкую дружбу на протяжении многих лет. Друзья мои, да вы знаете, на самом деле психологи утверждают, что если дружба длится дольше 7 лет, то связь между людьми, скорее всего, сохранится на всю жизнь. Есть такие утверждения. А еще интересно, что наши с вами крепкие, дружеские, родийные отношения, друзья мои, активизируют в мозге одно интересное вещество. Так вот, оно действует на нас с вами как поддержка близкого друга и работает как естественное обезболивающее. Представляете? То есть крепкая дружба и дружеские взаимоотношения на нас, на людей влияют как обезболивающее. То есть вот эта история, когда вам жена скажет поздним вечером: «Слушай, мне так нужно поболтать будет с Аллочкой, так поболтать», отпустите, потому что вот это, знаете ли, с вашей стороны вам кажется болтовня, но на самом деле важны разговоры двух подруг, у которых крепкая дружба, действует как обезболивающее на вашу супругу. Поэтому имейте это в виду, дорогие друзья. А еще исследования нейробиологов показывают, что при просмотре одних и тех же видеороликов или разговоре мозговые волны лучших друзей начинают работать синхронно. Вот так, замечали, да, схожесть и похожесть друг на друга лучших друзей. Вот интересно, выясним совсем скоро. Джей Ло, кто у нее лучший друг, а? Буду выяснять, пока послушаем трек.
3: Я тусаю, но я могу.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Вот и подобрались мы к финалу, дорогие друзья. Мне всем огромное спасибо, что этот путь шагали со мной. Но прежде чем прощаться с вами, конечно, я буду обращать взор сюда, на нашу с вами переписку. Если вдруг еще не высказались на тему, то, откровенно говоря, очень важно знать. И, правда, с интересом я перечитываю ваши сообщения. И сегодня интересуюсь на тему, друзья мои, следующую. А как вы считаете, можно ли сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры? Расскажите об этом, если еще не оставили свой голос по данной теме, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там есть пост, под ним пишите свое мнение и, конечно же, выбирайте и голосуйте за следующие ответы. Вариант ответа на мой вопрос есть «Да, можно сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры». Вариант ответ «Нет» тоже имеется. Ну и такое тоже есть. Возможно, но дружба будет уже не крепкой. Друзья мои, обновляю страничку для того, чтобы через пару секунд, конечно же, подвести итоги нашего поста опроса. Ну и вместе с тем, пока зачитаю сообщение от Сергея «Автокомплекс Брест». Спасибо огромное, Сереж, за обратную связь и за актуальную информацию для наших радиослушателей. Во-первых, Мицкевич, бульвар ДТП там, поэтому будьте внимательны, предельно аккуратны, осторожны и пересекай данный участок дороги. А еще в городе идет ремонт дорожного покрытия и облагораживание тротуаров и других дорожных конструкций. И, конечно же, мы вас, дорогие радиослушатели, просим с уважением относиться к рабочим моментам, парковать автомобили внимательно, не мешать рабочим, а также, конечно, не занимать места для инвалидов, место погрузки и выгрузки мусора и не заставлять, конечно же, подъезды к подъездам. Вы же понимаете, о чем я говорю, когда человек припарковал свой автомобиль у подъезда. Не пройти, не проехать. Спуски для людей с ограниченными возможностями.

0: крепкую дружбу после серьезной ссоры, но дружба будет уже не такой крепкой. Да, друзья мои. Ну и никто из вас не проголосовал конкретно за вариант ответа «да», что сохранить крепкую дружбу после серьезной ссоры можно. Это означает лишь то, что, дорогие друзья, если она есть, это самая крепкая дружба, и в вашем окружении есть такие люди, которым вы доверяете и можете среди ночи позвонить, и знаете, что если обратитесь за помощью, вам всегда помогут. Если есть такие люди, берегите, обязательно заботьтесь и цените, потому что разрушить такую крепкую дружбу можно в три счета, а вот воссоздать вновь уже сложнее. Ну что, здесь была Юля Майская. Всем огромное спасибо за обратную связь. Рада была находиться в вашей компании сегодня. Прощаюсь. Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Начальник управления общего среднего образования, заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ирина Коржова рассказала о категориях учащихся, которые могут быть освобождены от ЦЭ в этом году. По ее словам, от сдачи централизованных экзаменов, как и ранее, могут быть освобождены победители заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. Победители третьего этапа Республиканской олимпиады по соответствующему учебному предмету, учащиеся, которые обучались на дому. В этом году к этому списку добавились учащиеся с заболеваниями из перечня, утвержденного Министерством здравоохранения. Данная категория учащихся получает аттестат, но принимать участие во вступительной кампании может только в следующем году. Специалисты унитарного предприятия «Коммунальник» проводят высадку летних цветов на городских клумбах. В первую очередь яркие композиции появляются на центральных и пешеходных улицах. На улице Гоголя, Мицкевича и проспекте Машерова высаживают пеларгонии, канны, бегонии и петунии. Для украшения города также используют как традиционные однолетники, так и декоративные и ампельные культуры. В этом сезоне география цветочного оформления расширится. Новые вазоны установят на разделительных ограждениях, разворот и остановочных пунктах центральных улиц. За весь сезон планируется высадить порядка миллиона растений. Более 30 видов и 100 сортов декоративно-цветущих и декоративно-лиственных культур.
0: Новости.
1: Открытый турнир по художественной гимнастике «Лучики солнца» пройдет в Бресте. Соревнования пройдут с 30 по 31 мая в легкоатлетическом манеже. Более 200 юных гимнасток соберутся на турнире, чтобы продемонстрировать мастерство, грацию и артистизм. Участницы приедут из разных уголков Беларуси, а также примут участие спортсменки из Российской Федерации. В соревнованиях примут участие гимнастки различных возрастных категорий и уровней подготовки, начиная с 4-летних начинающих спортсменов и заканчивая 17-18-летними атлетками. И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
7: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Secure.by.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: Полдень. С новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Прошло выездное заседание Президиума Пружанского районного совета депутатов. Первым пунктом посещения был районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Члены Президиума ознакомились с материально-технической базой центра, организацией его работы и мерами, которые принимаются для совершенствования помощи воспитанникам. Дальнейшее обсуждение продолжилось на базе музея-усадьбы Пружанский палацик. Основной темой здесь стала деятельность государственного учреждения «Туристический информационный центр Пружанского района». Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Пожарную безопасность в период заготовки кормов и уборочной кампании обсудили на учебном сборе в Пружанском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии приняли участие инженерно-технический состав и специалисты по охране труда сельхозпредприятий района. Перед присутствующими выступил заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Константин Хованец. Он подчеркнул важность дисциплины в горячий период. Учебный сбор – это не просто проверка знаний, это выработка единого алгоритма действий. В период уборочной большая нагрузка ложится на технику и людей. Цена халатности слишком высока. Контроль за температурным режимом кормов и очисткой техники не должен быть на бумаге. В ходе сбора также был проведен детальный разбор пожаров, произошедших в аграрном секторе региона в прошлые годы. Проанализированы случаи производственного травматизма. Состоялось очередное заседание Пружанского райисполкома. В его работе принял участие директор Брестского центра стандартизации метрологии и сертификации Андрей Прокопук. Участники рассмотрели актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства, включая подготовку к осенне-зимнему периоду, а также обсудили эффективность управления принадлежащими району акциями хозяйственных обществ. В субботу 23 мая с 9 до 12 часов по телефону 4-15-04 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Васильевич Супринович. Он курирует вопросы социальной сферы, образования, медицины, спорта, туризма и идеологии.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Команда учащихся «Патриот» средней школы номер 5 «Пружаны» приняла участие в областном этапе Республиканской военно-патриотической игры «Орленок-2026». Мероприятие проходило на базе Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи на территории Кобринского укрепления Брестской крепости. В рамках Международного дня семьи в Пружанах прошел ряд мероприятий, объединивших семьи. На улице Интернациональной состоялась посадка новой аллеи семей. Молодые многодетные супруги с детьми высадили саженцы магнолии по инициативе отдела ЗАГС при поддержке районного отделения белорусской партии «Белая Русь». На городском стадионе «Муховец» и специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 2 организовали эстафету «Папа, мама, я – спортивная семья». 5 команд соревновались в 9 этапах на ловкость и командный дух. В игровой комнате Дворца культуры Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения и районный центр культуры провели квест-игру «Территория детства» для многодетных семей. Параллельно у Дворца культуры отдел по образованию и районная организация общественного объединения «Белая Русь» организовали конкурс рисунков на асфальте «Я рисую», собравший более 10 семей. Также прошел районный этап конкурса «Супербабушка», в котором приняли участие 5 представительниц района. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». На воркаут-площадке городского стадиона «Муховец» прошел чемпионат по троеборью. Он включал подтягивания на перекладине, отжимания от пола и на брусьях. Организатором стал районный физкультурно-спортивный клуб «Муховец». Участие в турнире приняли все желающие спортсмены-любители, которые были поделены на две возрастные категории – до 18 лет и старше. Победитель состязаний в каждой из групп определялся по наибольшему общему количеству набранных очков, полученных на трех этапах чемпионата. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». МЧС напоминает, пожар коварен, особенно в ночное время. Когда человек спит, он не чувствует запаха дыма, и это может привести к трагедии. Спасти жизнь может небольшое устройство, автономный пожарный извещатель. Он подаст громкий звуковой сигнал при первых признаках задымления и разбудит даже крепко спящего человека. Спасатели рекомендуют устанавливать извещатель в каждой жилой комнате и в первую очередь в детской. Лучшее место для прибора – центр потолка. Если такой возможности нет, допускается установка на стене на расстоянии от 10 до 30 сантиметров от потолка. Следующий эфир программы «Региональные новости» Пружаны слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северный 3,8 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 18-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23.

0: чем с порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

Слушайте, но мы уверены, что не только на закате тлеющего дня вы счастливые и молодые, а в целом, да, на протяжении сегодняшнего дня испытываете некий прилив бодрости и сил. Ну и это все исключительно вашему хорошему настроению, которое мы поддерживаем при помощи музыки. Здесь, на волнах радио Брест 12.12, на наших студийных, мы загадываем желание. Как вам такое? Поэтому прямо сейчас загадайте то, чего так сильно хотите, чего ждете. Может быть, это отпуск. Может быть, это именно тот момент, когда кто-то, наоборот, вернется из отпуска и, что называется, от вас отвяжутся, наконец, по вот этим вот рабочим вопросам. Ну, а если ваше желание никак не связано с отпуском, тогда загадывайте каждый свое. И оно точно обязательно исполнится. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 вместе с вами на одной волне на 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте radiobrestfm.by. Ну и, конечно же, находясь дома, если сказать «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем где-то недалеко от вас. Поэтому будьте рядом, будьте вместе с нами. У нас здесь много всего самого интересного, поэтому мы продолжаем.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, пока вы выдыхаете, ну, после, возможно, напряженных часов работы в рамках этого дня, я расскажу вам немного о том, какие праздники мы отмечаем в этот день, именно 20 день мая. День крепкой дружбы, а также Всемирный день пчел, а также отмечается день рождения джинсов. В 1873 году фирма Levi Strauss & Company получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Ну и этот день именно считается официальной датой рождения джинсов. Всемирный день метеорологии, а также день врача-травматолога. День ветряных вертушек, а также Международный день мопсов. Есть среди ваших знакомых люди, у которых дома находятся эти потрясающие собаки? Если так, тогда им огромный привет передавайте. День сока с мякотью сегодня, день знания арифметики, а также важный праздник – день собак-спасателей. В Венесуэле отмечается день радио. Так, что еще у нас есть из событий этого дня? Ну, про джинсы мы уже рассказали. В 1851 году были выпущены первые в Канаде почтовые марки. Легендарная певица Шер появилась на свет также 20 мая. Первый коммерческий просмотр кинофильма состоялся в 1895 году. Певец Джо Кокер появился на свет также 20 мая. Актер Гоша Куценко... Певец Шура. Это все именинники сегодняшнего дня. Вам всем огромный привет, при условии, что у вас тоже есть какое-то событие, связанное с 20 мая, праздничное событие. Напишите нам обязательно об этом на номер нашего Вайбера 399-2011, и мы обязательно передадим вам привет и пожелаем чего-нибудь приятного. Ну а если в вашей жизни есть такие люди, которые отмечают 20 мая какое-то праздничное событие, в следующем часе, часа перед в поздравлении, не забудьте их отметить. Напишите нам сообщение, и мы с радостью поздравим этих людей. Ну а уже совсем скоро прогноз погоды. На сегодняшний день информация от Брест-Облгидромет. Поэтому будьте рядом, ничего не пропустите. Энрике Иглесиас в продолжении музыкального эфира.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде на сегодняшний день. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду, а местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Барановичек сегодня от 19 до 21, в Пинске 20-22, а в Бресте сегодня от 21 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Еще немного коммерческой информации. ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления, санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 01 699 87, а также мобильный плюс 375 29 504 90 30 1.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ах, действительно, как красиво сказано, от твоих касаний аритмия. Да, нужно, безусловно. Когда-то, знаете ли, один великий человек сказал определение любви. Любовь – это желание прикасаться. Насколько глубоко сказано, подумайте об этом еще разочек и воспроизведите в памяти эти слова. Ну, а мы пока продолжим. Вообще говорят, что без обнимашек организм начинает разрушаться на каком-то клеточном уровне. Нейробиологи доказали, что отсутствие тактильности несет большой вред здоровью и нервной системе. В общем, если вы не знаете, кому намекнуть, или наоборот, знаете, кому намекнуть, используйте и козыряйте этим фактом. Скорее обнимайтесь, ну и, конечно, дарите друг другу только самые положительные эмоции. 5 утра, далее в продолжении музыкального эфира с композицией «Я подарю тебе все», ну а мы дарим вам музыку.

0: Реклама.
1: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

вообще, если верить интернету, то ученые изучают сновидения в рамках двух основных дисциплин. Это сомнология, наука о физиологии сна, и нейрология, наука о сновидениях. Вообще, исследования показывают, что сны – это результат сложных, там, каких-то электрических, химических процессов, а вовсе не какие-то мистические послания. Но я думаю, что в жизни каждого человека бывали такие случаи, что сны оказывались вещами. Вот приснилось вам что-то, и вот это вот как будто бы произошло наяву. Или когда возникает некий момент дежавю, когда вы, значит, видите какую-то историю, которая складывается перед вашими глазами, как будто бы эта ситуация уже происходила с вами ранее. Ну, в общем, есть еще что изучать, ну и есть чему посвящать свои музыкальные композиции. Как я уже говорил, Руслан Олехно только что с композицией «Мы останемся». На волнах радио «Брест» был рядом и вместе с нами. Ну, а мы продолжаем. Уже в рамках следующего часа вместе с вами открываем двери часа приветов и поздравлений на волнах радио «Брест» для того, чтобы оприветить всех тех, у кого сегодня какое-то важное событие в жизни произошло. Ну, или, возможно, просто тех ребят, которые находятся рядом с вами, недалеко от вас, коллег по работе. Ну или, возможно, ваши родные и близкие, если вы находитесь дома. Дома нас можно слушать на 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте можно также найти онлайн-вещание radiobrestfm.by. Ну а также, находясь дома, скажите просто: «Алиса, включи радио Брест», и мы будем звучать в том месте, где колонка, собственно говоря, и установлена. Меня зовут Женя Филинович. 2 часа эфирного времени еще предстоит нам, поэтому давайте держаться вместе. Ну а всем тем, кто собирается уже на обеденный перерыв, приятного аппетита!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко по итогам заседания правления Национального банка, на котором рассматривался уровень ставки рефинансирования и ставок по операциям поддержки ликвидности банков. Сегодня правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. С 1 июня этого года они составят 9,25% и 10,75% годовых, соответственно, сказал Роман Головченко. Брест готовится масштабно проводить своих выпускников во взрослую жизнь. 23 мая эпицентром праздника «Последний звонок» станет Грибной канал. Брестский горисполком опубликовал подробную программу вечера, которая обещает стать самым громким событием мая для местных 11-классников. Праздник стартует в 19 часов. Гостей ждут тематические фотозоны, интерактивы и полноценные фудкорты. Главным событием станет большой концерт и дискотека под открытым небом. За музыку отвечает известная кавер группы из столицы и Бреста.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брестскую областную библиотеку имени Максима Горького посетили сотрудники Брестской районной централизованной библиотечной сети. Визит прошел в рамках повышения квалификации и стал отличной возможностью для обмена опытом. Коллеги познакомились с обновленной Горьковкой, узнали о специфике работы структурных подразделений. Особое внимание уделили социокультурным проектам, сервисным услугам и многообразию возможностей, которые учреждение предоставляет пользователям. И в завершении новости компаний. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16 часов. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191, «Интерсити-бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов, 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливней. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.

Часов и 9 минут. Добро пожаловать. Час приветов и поздравлений, а также в обеденный час. Вам всем приятного аппетита, если мы вас застали где-то возле еды. Ну, а если вы тот человек, который пока еще не думает обедать, тогда давайте быстро отправляйте нам свои сообщения. Наш номер вайбера для связи 399-2011. СМС-портал 9900. В ожидании находимся на протяжении этого часа. Зачитываем ваше сообщение. Ну и, конечно же, вместе с вами будем держать нос по ветру. Только самая лучшая музыка и только хорошее настроение ожидает вас впереди, поэтому будьте рядом.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай». Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
4: Чего так напрягаемся?
5: Зачем тратить столько времени?
6: Зачем куда-то ехать?
7: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. ParitetBank. С нами удобно.
1: Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни

Так, долетели к нам ваши приветы и дальние такие сообщения. Нам привет прислали, внимание, из Сан-Тропе. Как вам такое? В Бельгию направляется Анатолий. Дорога долгая. Спасибо, что вместе с нами. И вам спасибо, что вместе с нами. И тут еще привет в город Кобрин. Всем родным от Анатолия огромный привет. Хочется улыбаться, если честно, вот в этот момент. Так, летим дальше. Что еще есть у нас из ваших сообщений? Здравствуйте, дорогое радио. Здравствуйте. Передаю привет моей подруге Ангелине. Поздравляю ее с днем рождения. Так, здесь еще просят песню «Зиверт». Если не ошибаюсь, в рамках этого часа, да, «Зиверт» будет. Выполним заявочку. Ваши сообщения продолжают к нам лететь. Передайте привет. Передайте, пожалуйста, привет моему другу Сергею. Это было от Вани. Так, и еще большой привет моей семье, любимой дочке Светуле и любимому мужу Тёмочке. Вы у меня самые-самые удачные нам дороги, написала Надежда. Надежда, напишите, куда отправляетесь или откуда едете, возвращаетесь, откуда. Напишите нам обязательно, мы вам обязательно еще и музыку какую-нибудь поставим в дорогу подходящую. Так, ну а как я и обещал, далее «Зиверт» на волнах радио Брест. Я же с вами не прощаюсь, конечно же, до финала этого часа буду озвучивать ваши самые теплые слова и приветы на волнах радио Брест. Они будут звучать до 14:00.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

Музыкальная композиция о самых сокровенных желаниях, ну, те, которые обязательно исполнятся, если загадывать их вместе с нами. Помните, когда вот ровное время я говорю, что загадывайте желания, сжимайте кулаки крепко-крепко, все обязательно исполнится. Ну, а также ваши приветы также обязательно будут озвучены нами, и все, что прилетит к нам на номер Viber 399-2011 и смс-портал 9900. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать привет и пожелать хорошего дня своей любимой сестренке Анютке и племяннику Данику. Работаем и слушаем Радио Брест. Привет нам из города Каменец прилетел. Так, хочу передать огромный приветик моим подружкам Алиночке и Лизочке. Это была Диана. Вы лучшие девчонки. Спасибо, что вы у меня есть. Люблю вас. Зажжем совсем скоро. Такс, есть еще сообщение от Наташи, которая прилетела к нам. Хотим поздравить своего любимого папочку Сомова Сергея с днем рождения. Мы тебя очень сильно любим. Твои доченьки Наташа и Алена. Так, и где-то было еще одно сообщение, которое прилетело к нам на СМС-портал. Напомню, номер 9900, которое летело к нам. Летело. Откуда оно? Ну, так мы не узнаем, откуда это сообщение прилетело, но сообщение написал нам абонент, чей номер заканчивается на цифре 0303. Передаю привет. Так, боюсь ошибиться с ударением. Мавриной, наверное, Елене. Леночка, работай лучше, хватит пить кофе. Так если обеденный перерыв, почему кофе-то нельзя пить? Пускай Леночка, конечно, как следует отдохнет для того, чтобы позже вместе с вами продолжить свой рабочий трудовой день. Мы также вместе с вами будем его продолжать. Среда на календаре, 20-й день мая. Ух, я помню еще даже тот момент, когда все школы, знаете ли, уже там с трепетом, да, каким трепетом, уже все ждали, когда же начнутся летние каникулы. Там вот до 25 мая все тогда учились, и уже после 25 мая еще 5 дней оставалось майских для того, чтобы начать подготовку к летним каникулам. Да, ну а позже уже все врывались в это летнее безумство радостным настроением, конечно же, с улыбкой, уже где-то даже с загаром некоторые носились по городу, да, но тем не менее, господа, да, ну выпускники, они, безусловно, до 25-го учатся и так же, как и 9-е классы, да, ну а уже все остальные до конца мая, безусловно, будут находиться за школьными партами. И уже совсем скоро мы вместе с вами увидим, как вот эти вот ленты с красивой надписью «Выпускник 2026». Да, будет развиваться на красивых платьях и костюмах выпускников. Ну, а это все будет немного погодя. Пока же напомню вам, что 20 мая на календаре, 13 часов 44 минуты, и мы продолжаем наш час приветов и поздравлений. На волнах Радио Брест вместе с этим еще звучит музыка, конечно же. Без музыки мы никуда. Джон Ньюман далее в продолжении музыкального эфира для вашего хорошего настроения. No, I-

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

Ну что же, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест уже подходит к своему завершению, можно сказать, к своему финалу. Ну и в эту секундочку есть еще одно сообщение, которое прилетело к нам от Сереги. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу поздравить своего братишку Андрея Войтова с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья и всего того, что он сам себе пожелает. Вот такое вот сообщение уже в финале ваших приветов и поздравлений в рамках этого часа. Это был только первый час приветов и поздравлений. Будет еще один, но только уже в вечерней смене. Поэтому, если ждете, ну, возможно, какой-то привет, свой адрес, я думаю, что в вечерней смене обязательно его услышите. Ну, а всем остальным напомню, что с 18 до 19.00 не только привет, но и хорошая музыка. Поэтому присоединяйтесь к нам, будьте рядом. Ну, а я же с вами не прощаюсь. Еще один музыкальный час ожидает нас впереди. Там и услышимся.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В марте 2027 года в новом тепличном комплексе открытого акционерного общества «Тепличный комбинат Бресте» Брестского района рассчитывают собрать первый урожай овощей. Супертеплицу будут возводить на месте старой, занимавшей 1 гектар. Заместитель директора, главный инженер тепличного комбината Бресте Владимир Науменко рассказал, что с вводом в строй современного тепличного комплекса поколения 4+, появятся новые рабочие места и существенно возрастут объемы производства овощей в защищенном грунте. Новый комплекс будет максимально автоматизирован, оснащен современными системами. Ближайшей зимой планируется выращивать здесь огурцы. Первую продукцию должны получить в марте 2027 года. Объект оборудуют как вертикальными, так и горизонтальными шторами. Напомним, соглашение о строительстве высокотехнологичного тепличного комплекса для выращивания овощных культур в защищенном грунте Брестский облисполком заключил в конце прошлого года с китайскими партнерами. Идет его реализация. В Брестском областном центре молодежного творчества состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии облисполкома. Учащихся, ставших победителями заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам в 2025-2026 учебном году, а также учителей, которые их подготовили, награды вручил зампредседателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. «Мне очень приятно, что все вы – элита, цвет и надежда не только нашего государства, но прежде всего Брестской области. Мы искренне вас ценим, уважаем и возлагаем на вас большие надежды», подчеркнул Виктор Рафалович.
0: Новости.
1: К другим событиям. Житель Брестской области обвиняется в создании наркошопа и распространении психотропа, сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. Согласно материалам уголовного дела, ранее работавший в сфере грузоперевозок мужчина уволился. В интернете ему попалось видео о том, как создать наркошоп. В апреле этого года он создал на теневой интернет-площадке собственный сетевой магазин по продаже психотропных веществ. Житель Брестской области приобрел 200 граммов мефедрона для дальнейшей реализации. Психотропное вещество мужчина отвез в пустующую квартиру в Ивацевичах, где расфасовывал на закладке и раскладывал в Бресте, Гродно и Барановичах. При очередной раскладке в Жабинковском районе мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Карьера подозреваемого продлилась менее месяца. Уголовное дело находится в производстве Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. По 5 июня в Беларуси проходит республиканская акция «Беларусь против табака». Во всех регионах проходят тематические мероприятия по профилактике табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции, в том числе для учащихся и студентов. Упор в этом году сделали на том, что старые опасности маскируются под инновации, а привычные сигареты дополняются целым арсеналом технологичных устройств, нацеленных на самое уязвимое поколение. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ливней. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.

14.10 на наших студийных. Если вы решили в этот день, возможно, ничего не делать, посвятить себя исключительно отдыху, это ваше право, безусловно. Подозреваем, что где-то совсем недавно вы как следует поработали. Если в среду есть возможность отдохнуть. Ну, а если же вы просто находитесь в отпуске, вам хорошего отдыха и комфортной погоды. Кстати, по поводу погоды. Здесь затянуло тучами небо в городе Бресте. По крайней мере, в центре здесь достаточно облачно. И солнце вовсе даже не пробивается сквозь тучи. А вот вы напишите нам о погоде в том регионе, где находитесь и где нас слушаете. Нас можно слушать по старинке в FM-пространстве, ну, а также на нашем сайте radiobrestfm.by. Ну, а если уже вы суперсовременные люди, и у вас дома есть, например, Яндекс-станция, тогда просто скажите Алисе включить Радио Брест, и все обязательно произойдет как по волшебству. Правда, я действительно порой даже удивляюсь, как происходит и почему вот эта вот колонка знает ответы на все мои вопросы. Правда, не всегда верны, но на это тоже надо делать поправку и не доверять, так сказать, принятие важных решений в своей жизни исключительно искусственному интеллекту. Нет. Продолжаем вместе с вами эфир на волнах Радио Брест. 14 часов и 11 минут и 20 день мая. Поговорили мы о событиях этого дня, перечислили, безусловно, события в вашей жизни, когда был час приветов и поздравлений. Ну, давайте продолжать. Впереди нас ждут новости интересные, конечно же, новости, которые заставят вас улыбнуться, я надеюсь на это, и много-много музыки впереди также ожидает вас.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Down от Селены Гомес на волнах Радио Брест. Ну, а эфир музыкальный, он, конечно же, не заканчивается, он продолжается, но перед этим... Перед тем, точнее, как мы поговорим еще о прогнозе погоды, уже на самые ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета, еще расскажем вам новости, которые прилетели к нам из сопредельного государства. В России официально наступила эпоха кофе. Напиток впервые обошел чай по своей популярности. По словам экспертов, на это повлиял бум кофеен и формат кофе на вынос, который сделал напиток максимально доступным. Ну а вот а что лучше всего подойдет кофе? Ну, например, какой-нибудь тирамису. Итальянские шеф-повара приготовили самый длинный тирамису за всю историю кулинарии. Кондитеры из Италии воплотили в жизнь мечту всех сладкоежек, которые обожают некие кофейные десерты. И шеф-повара приготовили тирамису длиной 445 метров. Ну и, конечно же, сразу же это вкусное достижение попало в книгу рекордов Гиннесса. Был приготовлен десерт. Для приготовления понадобилось 2,2 тонны сыра маскарпоне, 50 тысяч печений, дамские пальчики, и более 3000 яиц. Предыдущий рекордсмен был гораздо короче нового. Длина равнялась скромным 273 метрам. Ну, а вообще надо отметить, что тирамису – это самая, наверное, невероятная сладость, которую Италия экспортировала в другие страны. По правилам представителей книги рекордов Гиннесса, команда приготовила и украсила тирамису прямо перед судьями. Когда десерт был готов, эксперты сразу поспешили его измерить, чтобы никто свои ложечки-то не успел достать. По уверениям создателей, он примечателен не только размерами, но и идеально сбалансированным сливочно-кофейным вкусом. Кондитер утверждает, что для приготовления конкурентоспособного десерта требовалось очень хороший кофе, густые сливки и много-много итальянской страсти. 14.28 на наших студийных. Еще больше страсти в плане музыки. Далее на волнах Радио Брест от Holy Flame.

0: Погода.
1: Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 10-12 градусов, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем от 21 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наталья Подольская и Леонид Руденко на волнах Радио Брест. Композиция «Если бы не ты», как я уже повторял не единожды, «Если бы не вы», наши уважаемые радиослушатели, ничего бы этого и не было. Ничего бы не происходило в эфире. 14 часов 39 минут. Спасибо большое за то, что остаетесь вместе с нами. Ну и я просто напомню, что уже совсем скоро стартует самый любимый, долгожданный. Ну, мы дождаться не можем, если честно. Ждем больше, чем Нового года. Да, до лета остается 11 дней. Ну, а лето это что? Лето это отдых, лето это, безусловно, загар, и, конечно же, это хорошее настроение, яркая улыбка, солнце. Ну, кстати, по поводу яркой улыбки. Лечение одного кариеса обойдется вам примерно в 33 капучино. Очень неожиданный метод подсчета, но тем не менее. Вот недавно стоматолог выкатил актуальный курс стоимости зубных процедур в кофейной валюте. В общем, господа, да, лечим зубы вовремя, если хотите на ежедневной основе пить капучино. Мы же вместе с вами здесь на волнах Радио Брест. Представлены абсолютно бесплатно. Вот за это не берем абсолютно никаких денег. Просто будьте вместе с нами, и нам от этого будет хорошо. Если вам так же хорошо, тогда очень здорово. Получаем удовольствие вместе и слушаем те самые песни по радио.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Да, я надеюсь, что многие подпевали, особенно припев, если вам показался знакомым, не показалось, да, это чистая правда. Слова, я думаю, где-то на подкорках нашего разума, они буквально отпечатаны. Так, ну а мы же продолжаем вместе с вами дневную смену на волнах Радио Брест. Уже совсем скоро будем приветствовать и смену вечернюю с 16 до 19.00 здесь на волнах Радио Брест. Вечерняя смена. Ее ведущий Алексей Лихович. И новости, и музыка. И, конечно же, тот самый час приветов и поздравлений уже в рамках вечерней смены. В финальном ее часе будет, конечно же, предложен вам. Для того, чтобы вы могли отправить свои сообщения и, конечно же, поздравить любимых и дорогих друзей. Ну, а у меня на этом все. Я буду прощаться с вами уже до завтрашнего дня с 12 до 15.00 уже в четверг. Вместе с вами вновь будем на одной волне на 104.8 FM в городе Бресте. Не забывайте также, что нас можно слушать и в интернете, и, конечно же, при помощи Алисы, и при помощи мобильного приложения Radio Player Беларусь. Находим среди списка любимую радиостанцию и остаемся вместе с нами на одной волне. У меня на этом все. С вами было приятно. До новых встреч. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Последние звонки для учащихся 9 и 11 классов пройдут в Беларуси в субботу 23 мая. В Министерстве труда и социальной защиты дали рекомендации работающим в этот день родителям, желающим взять официальный выходной. В Министерстве рассказали, работнику можно использовать имеющийся в запасе неоплачиваемый день отдыха. Он предоставляется за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники, сверхурочную работу. Еще один вариант – подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локальным правовым актом организации или нанимателем. По согласованию с нанимателем такой отпуск предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению. Иные варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров организации, добавили в Министерстве труда и социальной защиты. Сегодня в Москве при поддержке столичного департамента образования и науки проходит 53-й парад кадетов. Не прервется связь поколений. Среди участников сводный мемориальный отряд «Поста памяти Бреста». Юные часовые, которые несут вахту у вечного огня в Брестской крепости, сегодня представляют Брест на международном уровне. Главная цель праздника – воспитание уважения к героическому прошлому и повышение престижа кадетского образования.
0: Новости.
2: К другим событиям. Покупка автомобиля за границей может показаться выгодной и удобной, но за этим скрываются многочисленные риски. Мошенники используют разные схемы от объявлений до фальшивых документов, чтобы обмануть доверчивых покупателей. Об этом рассказал старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома капитан милиции Владислав Шкутько.
3: Покупка автомобиля из-за рубежа уже давно перестала быть чем-то экзотическим. Граждане регулярно обращаются к профессионалам, чтобы сэкономить или привести модель, которой нет на внутреннем рынке. Но вместе с ростом спроса растет и активность мошенников. Лучший способ убедиться в надежности – изучить отзывы и истории работы импортера. На крупных площадках отзывы проходят модерацию, что снижает риск наткнуться на фейковые комментарии. Соцсети тоже помогут. Профессионалы часто публикуют видео с каждого этапа доставки машины – делятся чек-листами и лайфхаками. Чем больше прозрачности, тем меньше риска. Мошенники чаще всего играют на желании покупателя купить дешевле, но разница в цене между автомобилем, купленным в Беларуси, и аналогичной моделью, привезенной на заказ, редко превышает 25-30%. Если обещают дешевле, это сигнал насторожиться. Частные продавцы всегда представляют подробную смету расходов и этапов доставки. При сомнениях проверяйте цифры в таможенном калькуляторе.
2: И в завершении новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-9191 Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
2: Реклама.

0: или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» сегодня дали областной старт третьему трудовому семестру. Более 300 предприятий и организаций региона готовы принять на работу участников студенческих отрядов, передает Белта. Мероприятие объединило более 350 представителей студотрядовского движения всех городов и районов Брестской области. Во время церемонии были вручены трудовые путевки. В Брестской области в нынешнем году около 8 тысяч человек планируют трудоустроить в студотрядах – строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных, экологических, медицинских и производственных. В этом году студотрядовцы будут трудиться на железной дороге, в летних оздоровительных лагерях, помогать в строительстве патриотического центра в Брестской крепости и автомобильного моста через реку Припять между Столинским и Лунинецким районами. В Бресте кадровые изменения. Сегодня назначен новый директор средней школы номер 19 имени Героя Советского Союза Сикорского и Центральной городской библиотеки имени Пушкина. Глава администрации Московского района Александр Волосовец представил коллективу нового директора 19-й школы Наталью Грицук. Брестскую Центральную городскую библиотеку имени Пушкина возглавила Татьяна Гоман. Нового руководителя коллективу представила начальник отдела культуры горисполкома Любовь Климовец.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте спасатели приняли роды прямо в машине. Работники Малорицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, возвращаясь с соревнований, заметили на дороге размахивающего руками мужчину. Спасатели остановились узнать, какая требуется помощь. Он сообщил, что в машине рожает жена. Сотрудники МЧС по рации передали информацию о происходящем и запросили скорую помощь. Они постоянно поддерживали женщины и разговор. В итоге роды принял старший инструктор Денис Головей. Прибывшие работники скорой помощи перерезали пуповину, забрали ребенка и маму. Женщина с новорожденным мальчиком доставлена в учреждение здравоохранения. И последняя битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Всех ждут на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК! С новостями знакомит Мария Демчук. Служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». И сегодня у меня в гостях старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома Владислав Шкутько. Здравствуйте, Владислав.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Итак, первый вопрос. Каждый месяц мы слышим все о более и более изощренных способах обмана. Какие есть схемы? Или какие новые схемы кибермошенников появились в Брестской области за последнее время? Что сейчас в топе у злоумышленников?
2: В первую очередь хочу сказать, что в Республике Беларусь стартует профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности», которая пройдет с 25 по 30 июня. В текущем году в Брестской области зарегистрировано 860 киберпреступлений, что на 1,4% ниже аналогичного периода прошлого года. В данный период сотрудники правоохранительных органов проведут широкомасштабные профилактические мероприятия, в том числе выступления на радио, в печатных изданиях, в средствах массовой информации, проведут множество профилактических выступлений в трудовых и учебных коллективах, а также будет организовано размещение множества профилактической инфографики. Что касаемо актуальных способов совершения киберпреступлений, мошенники также продолжают осуществлять обзвоны посредством мессенджеров, представляя сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками банков, сотрудниками налоговой инспекции, газа, водоканала и, соответственно, получать личные данные граждан.
1: Хорошо. Ну и перейдем далее. Вот главное правило, которое мы слышим от вас, это положить трубку в случае, если возникли какие-то подозрения. Человеку бывает это сложно сделать, если звонящий, будучи, кстати, очень тонким психологом, к сожалению, представляет сотрудником банка, милиции, просто разрабатывает его психологическое состояние, и человек просто сам не понимает, как он это делает. Назовите, пожалуйста, четкий алгоритм из пары шагов, что делать сразу после подозрительного звонка, дабы не потерять деньги.
2: Соответственно, если вы видите, что вам поступает звонок с неизвестного абонентского номера, который не записан у вас в телефонной книге, я, конечно, посоветую просто не отвечать. Потому что очень много граждан, которые обращаются в правоохранительные органы, они поясняют, что они знали о данных видах мошенничества, которые совершаются посредством мессенджеров, обзвонов. Но вот когда позвонили именно им, вот как будто они были не готовы. Поэтому, да, лучше вообще не отвечать. Если вы уже ответили и услышали, что вам поясняют, что поступил звонок этот якобы от сотрудников правоохранительных органов, то тоже, конечно, сразу стоит насторожиться, а тем более, если уже будут касаться каких-либо финансовых операций, переводов, требований, да, запугивания, например, обыском, конечно же, сразу также следует прекратить разговор, потому что вот как раз-таки актуальная тема декларирования, немножко поподробнее остановлюсь. Гражданам поступают звонки как раз-таки вот от работников якобы водоканалов, службы газа, той же домофонной службы, например. Человеку поясняют, что у него будет производиться замена счетчика, в связи с чем ему необходимо сообщить о себе, допустим, фамилия, имя, отчество, а также код, который придет ему в СМС-сообщении. Мошенники поясняют, что этот код, который пришел, это номер очереди человека, соответственно, его также нужно сообщить, после чего разговор прерывается и в диалог уже вступает, да, в эту схему мошенническую, вступает якобы правоохранитель, второй мошенник, который сообщает, что вот эти люди, которые первые позвонили, якобы сотрудники водоканала, это мошенники, вы им сообщили о себе некие данные, они уже начали совершать хищение денежных средств, например, с вашей банковской карточки, или вообще начинают обвинять в переводах денежных средств на спонсирование, допустим, того же экстремизма, и якобы для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо задекларировать денежные средства, которые хранятся у человека, допустим, на банковской карточке или вообще наличными дома. если человек соглашается, якобы ему высылают человека специального, курьера, например, который эти деньги заберет и передаст в специальные службы, которые, соответственно, будут это декларировать. Человеку объясняют, что после декларирования денежные средства будут возвращены в полном объеме, если ничего не установят, никакого правонарушения или еще более чего-то серьезного. Вот. И, к сожалению, люди на это попадаются, переводят деньги, отдают курьерам с целью декларирования и таким образом теряют. Мошенники, конечно же, запугивают, говорят, что если человек не согласится выполнять их условия, человек будет привлечен к уголовной ответственности, к нему приедут с обыском и вообще изымут все ценные вещи, все денежные средства, которые хранятся у него дома. Поэтому всегда помните, сотрудники правоохранительных органов и вообще госорганов никогда не будут осуществлять звонки и требовать какие-либо совершать действия с финансовыми операциями.
1: Сейчас в последнее время в соцсетях появился очень интересный ролик, кстати, тоже от Управления по противодействию киберпреступности, по-моему, республиканского, о том, что там девушка на улице помогла. Она почувствовала, что женщина рядом с ней общается как раз-таки с мошенниками. И вот как быть в такой ситуации, если возникло подозрение? Просто рядом, не предупреждая, не дергая вот эту же женщину под подозрением, позвонить в 102?
2: Ну, ситуации могут быть разные. Допустим, у меня тоже было несколько ситуаций, когда вот буквально находясь в одном помещении с человеком, незнакомым, я слышал, что звонят этому человеку мошенники. Соответственно, просто поговорить с человеком, узнать обстоятельства, объяснить, что это мошенники. То есть, то, что там, допустим, вот у меня ситуация была с почтой. Человеку позвонили якобы с Белпочты и потребовали внести данные, которых не хватало для того, чтобы доставить посылку. Соответственно, я это услышал, спросил у человека, ждете ли вы действительно какую-либо посылку, на что он сказал нет. Ну, и тогда я пояснил человеку, что это мошенники, что если вы ее не ждете, то, соответственно, посылке неоткуда взяться. И таким образом мошенники просто узнают паспортные данные ваши для того, чтобы в дальнейшем совершить мошеннические действия. Допустим, с тем же правоохранителем, который потом позвонит якобы и скажет, что мошенники пытаются похитить денежные средства с вашей банковской карточки.
1: Итак, спасибо большое. К нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся. Пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на радио Брест.
0: Реклама.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:23 на эфирных. Мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперта». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома Владислав Шкутько. Отдельный пункт нашего разговора я хотел бы посвятить такой новой истории. Это ловушка для водителей через СМС о штрафе. Давайте расшифруем эту схему. Приходит сообщение якобы от ГАИ с суммой и ссылкой. Почему эта схема особенно опасна и как отличить настоящее уведомление от ГАИ от подделки?
2: Действительно, очень актуальная тема, особенно эта последняя неделя. Гражданам поступают СМС на мобильные телефоны или сообщения через мессенджеры с уведомлениями о якобы имеющейся задолженности в ГАИ. Для придания легитимности своим действиям преступники используют государственную символику и атрибутику ведомства. Переходя по ссылке, вы попадаете на поддельный сайт, который внешне похож на сайт МВД. Введя данные карты, вы переводите деньги мошенникам. Более того, мошенники получают данные вашей банковской карты и похищают все имеющиеся деньги. Никогда не вводите номер банковской карты, срок действия и CVV-код на сайтах, если перешли по ссылке и сообщения. МВД не использует мессенджеры для уведомления о штрафах и не рассылает сторонние платежные ссылки. Официальный интернет-ресурс органов и учреждений Республики Беларусь расположены исключительно в национальном сегменте сети интернет в доменной зоне .by. Проверка наличия штрафа по линии ГАИ осуществляется только через кабинет на сайте МВД, mvd.gov.by, в системе расчетов ЕРИП или непосредственно в подразделениях ГАИ, а оплата штрафов через ЕРИП и официальные банковские приложения.
1: Итак, спасибо большое. К нашему разговору далее мы будем говорить уже о владельцах айфонов, айпадах, а также о покупках в Инстаграм. И сие случится буквально после пары музыкальных композиций, рекламного блока и прогноз погоды.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-12, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
9: Без возрастных ограничений. Организатор Брестской области филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперту» на радио «Брест» продолжается. Я напоминаю, что сегодня у меня в студии старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома Владислав Шкутьков. Владислав, встречаются случаи, когда владельцы айфонов и айпадов обнаруживают свои гаджеты полностью заблокированными. Какова типичная схема злоумышленников и что конкретно делать человеку в первые минуты после обнаружения этой самой блокировки?
2: Мошенники продолжают блокировать мобильное устройство марки Apple, и находящиеся в пользовании у детей и в пользовании взрослых. Как это происходит с детьми? Дети проводят времени много в том же ТикТоке, и в ТикТоке очень много рекламы. Мошенники распространяют рекламу с предложением скачать модифицированное приложение Telegram. То есть ребенку попадается видеоролик, где описывается, соответственно, это приложение и его плюсы. Какие главные плюсы они рекламируют? Плюс того, что ребенок сможет восстанавливать удаленные сообщения с собеседниками, смотреть, с кем параллельно еще общается собеседник, соответственно, восстанавливать удаленные вложения, то есть фотографии. Вот, и, соответственно, этим они и цепляют. Ребенок проходит по ссылке, которая оставлена под видеороликом, и попадает в чат в мессенджере в Telegram со злоумышленником. Злоумышленник, соответственно, ему поясняет, для того, чтобы установить данное приложение, ему нужно выйти из своего аккаунта iCloud и войти по реквизитам, которые, соответственно, ему предоставлены будут. Логин и пароль. Ребенок, если выходит из своего аккаунта iCloud, вводит пароль и логин, которые ему были предоставлены, мошенники уже удаленно получают доступ к телефону и имеют возможность заблокировать его. Соответственно, если ребенок ввел реквизиты, мошенники блокируют устройство, после чего требуют выкуп за разблокировку. Соответственно, ну, кто пользуется айфонами, понимает, если телефон, аккаунт заблокирован iCloud, соответственно, им уже пользоваться невозможно, телефон по факту превращается в кирпич. Но тоже надо понимать, особенно родителям, если вы пойдете на поводу и заплатите денежные средства за разблокировку, в 100%, 99,9% случаев, что телефон разблокирован, не будет. Можно попробовать восстановить, соответственно, телефон посредством службы поддержки Apple, но для этого тоже нужно предоставить и некие документы о покупке телефона, коробка, чтобы была сохранена. Нужно будет предоставить свои личные данные, и тоже это очень не быстрый процесс. Что касаемо взрослых, взрослые тоже попадаются на данные уловки, например, под предлогом прохождения собеседования на работу, то есть списываются где-то на тематических чатах в том же мессенджере Telegram якобы с работодателем, работодатель предлагает пройти анкетирование, для того, чтобы его также пройти, нужно выйти из своего аккаунта iCloud и войти в тот, который будет предоставлен. Ну и таким же способом блокируют мобильное устройство. Поэтому простое правило, которое надо понимать, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не следует выходить из своих аккаунтов iCloud и вводить реквизиты, которые вам предоставлены неизвестными лицами.
1: Итак, спасибо. Есть еще один вопрос, к сожалению, все равно остается актуальный. Уж сколько создано прекрасных маркетплейсов с огромными степенями защиты, с настоящими реальными продавцами, но дешевизны все-таки хочется больше. Инстаграм остается огромной площадкой для продажи товаров с такими уже заманчивыми предложениями, что, ну, уже, ну, ребят, ну, вы просто скажите, что еще и привезете, и по голове погладите за то, что вы просто привезете этот нам товар. Просто как на этом ведутся, а ведутся ведь. А как обманывают там? Давайте приведем живой пример типичной схемы от уже самого объявления до момента, когда покупатель теряет деньги. На что в первую очередь нужно смотреть в профиле продавца?
2: К сожалению, да. Сколько бы мы об этом ни говорили, очень много людей продолжают попадаться на заманчивые предложения мошенников, которые они, соответственно, размещают в социальной сети Instagram. Как же это происходит? Допустим, ищет человек подходящую для себя обувь, ну, кроссовки. Наткнулся на магазин по продаже кроссовок, нашел подходящую для себя модель. И чем же мошенники в первую очередь зацепили? Зацепили крайне низкой ценой. Соответственно, человек списывается с администратором магазина. Администратор поясняет, что товар будет отправлен только после предоплаты. Они могут потребовать и полную оплату за товар. Иначе товар не будет отправлен, если человек деньги не переведет. Соответственно, очень много людей тоже, которые обращаются в правоохранительные органы, поясняют, что догадывались и что их могут обмануть данным способом. Но вот цена на товар была настолько сладкая, что вот они решили рискнуть. Вот, и, к сожалению, вот этим мошенники и цепляют. То есть надо понимать, что приобретая товары в сети интернет, это может быть не только сеть Инстаграм, это могут быть тематические группы, чаты в мессенджерах есть повсюду, в Вайбере, Телеграме, в Ватсапе, где продаются различного рода товары.
1: Да, в том числе и Белтаможсервис, который вообще этим не занимается.
2: Да, надо понимать, что если продавец требует предоплату за товар, это главный признак мошенника. И, соответственно, крайне низкая цена. Нужно понимать, что кроссовки, которые стоят, допустим, 500 рублей, не могут стоить 100, там, 200 рублей. И еще в совокупе с тем, что продавец требует перевести предоплату. А сейчас летний период тоже очень актуально. Очень много объявлений о продаже различной садовой техники, садовой мебели, различные качели, беседки, которые люди желают приобрести на свои участки. Вот. И подобным образом мошенники также похищают денежные средства.
1: Так, алгоритм действий простой. За товаром в магазин и на маркетплейсы, а в Инстаграм и ТикТок просто за впечатлениями и прикольными видео и картинками. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Это рубрика «Слово эксперту». Тема нашей сегодняшней эфирной встречи – это безопасность в цифровом мире. Часто жертвами становятся пенсионеры. Как лучше их защитить? Как это сделать технически или организационно в нынешнее время? Настроить блокировку на телефоне, запретить ставить приложение удаленно. Давайте дадим конкретную инструкцию для наших слушателей, у которых родители, ну, скажем так, не очень дружат с гаджетами.
2: Ну, во-первых, в первую очередь, самый действенный метод профилактики – это все-таки беседы со своими близкими, не только пожилыми, а в принципе. Просто надо разговаривать, если где-то какую-то информацию услышали, вот даже сегодня, там, допустим, по дороге домой, прийти домой за семейным столом, обсудить, как мошенники действуют, кем представляются. Соответственно, нужно объяснять, что ни в коем случае не отвечать на звонки, когда они поступают с неизвестных абонентских номеров, а если, допустим, элементарные такие системы защиты вот с помощью тех же мессенджеров, разберем мессенджер Telegram, можно настроить, чтобы звонки или сообщения, или то и то, не поступали с неизвестных абонентских номеров. То есть это делается буквально в две кнопки: перейти в настройки, конфиденциальность, и можно выбрать вот сообщение, кто может отправлять мне сообщение. Все или контакты. И то же самое со звонками. Перейти в раздел «Звонки» и поставить, что тут даже может и никто не звонить, или поставить, чтобы звонки шли только от контактов. И это касается каждого мессенджера. Это можно настроить и в мессенджере Viber, и в WhatsApp. Ну, одни из таких самых наиболее действенных способов, чтобы просто мошенники даже дозвониться не могли.
1: Ну и последнее. Если человек все-таки попался на уловку, перевел деньги, установил приложение, что нужно делать немедленно? И по какому номеру в Бресте и области можно сообщить о подозрительном звонке или на сайте?
2: Если человеку поступил звонок от мошенников, деньги он никакие не перевел, ну, все равно для своего успокоения он может и обратиться в свой банк, созвониться и узнать, были ли, может, какие-то подозрительные операции или что-то в этом роде. И всегда можно позвонить на линию 102, соответственно, для того, чтобы сообщить о входящем звонке или сообщить о том, что деньги были похищены. Соответственно, если уже деньги похищены, то в первую очередь тоже надо звонить в банк, блокировать банковскую карточку, чтобы, может, мошенники осуществляли похищение частями, еще будет возможность какую-то часть денежных средств сохранить. После этого, конечно, нужно сразу же обращаться в милицию, для того, чтобы оперативно тоже сотрудники милиции во взаимодействии с банковскими учреждениями попытались сохранить денежные средства на белорусских банковских карточках, для того, чтобы была возможность в дальнейшем вернуть похищенные деньги.
1: Ну что ж, спасибо. Я надеюсь, что наш разговор все-таки определенную долю безопасности в цифровой мир Брестской области внес. И надеюсь, что он будет весьма и весьма полезным для наших слушателей.
2: Да, будьте бдительны, осторожны, особенно в сети интернет, и что связано с финансовыми операциями.
1: Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома Владислав Шкутько. Вечернее шоу на радио Брест продолжается. Оставайтесь вместе с нами и встретимся в следующем часе.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси впервые за год изменили ставку рефинансирования, сообщает Нацбанк. Ставку рефинансирования и ставку по кредиту овернайт снизили на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно. Уроженец Брещины стал абсолютным победителем 8-го международного фестиваля по хайлайну. Александр Грицук поднял флаг Каменецкого района на высоте птичьего полета над Березовским ущельем вблизи Кисловодска. Александр стал абсолютным победителем в своей категории в дисциплине хождения на скорость, сообщают новины Каменеччины. В Москве сегодня при поддержке столичного департамента образования и науки прошел 53-й парад кадетов «Не прервется связь поколений». Среди участников – сводный мемориальный отряд поста памяти в Бресте. Юные часовые, которые несут вахту вечного огня в Брестской крепости, представляли город на международном уровне. Главная цель праздника – воспитание уважения к героическому прошлому и повышение престижа кадетского образования.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Дни трезвости во всех районах и городах Брестской области пройдут в субботу 23 мая с 8 утра до полуночи. Это связано с проведением последнего звонка. Ограничения на продажу алкоголя наступят также с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня, охватывая период выпускных вечеров. Ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в объектах общепита, на розлив и в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств. Новости компании. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Новинка 2026 года – туроператора «Интерсити». С 29 мая стартует прямой чартерный рейс из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Кстати, если вы движетесь по дороге и за рулем, и не за рулем тоже, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Их никогда никто не отменял и отменять не собираются. Они нужны для безопасности. Ну, а если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. И, кстати, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас весьма и весьма важна. В ближайшие 2 часа мы с вами успеем передать лучшие приветы и поздравления, если случится с 6 до 7. Ну и, конечно же, узнаем массу полезной и интересной информации, а также в этом часе, а именно уже совсем-совсем скоро, буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок, поиграем, разыграем и выиграем прекрасные 2 билета на первый матч финальной серии мужского чемпионата Беларуси между БГК и СКА Минск в Бресте 24 мая в 16:00 во дворце спорта «Виктория». Так что будьте начеку, будьте внимательны, кому-то совсем скоро достанутся 2 пригласительных билета на матч этой самой суперлиги. Оставайтесь вместе с нами.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от «Имклива Иншуранс» обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. «Имклива». Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Битва за золото в столице гандбола. Мешков Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. В это воскресенье начало марта матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций, заброшенных мячей. Ждем всех на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест, вперед, БГК. А прямо сейчас может еще одна победа кого-то найти, потому что кто-то сейчас победит в нашей викторине, очень легкой, очень простой, и выиграет эти два прекрасных билета именно на этот матч Суперлиги Беларуси между Мешков Брест и СКА Минск 16:00. Это воскресенье, спорткомплекс «Виктория». Все, что нужно сделать, это ответить на вопрос, быть первым, кто правильно пришлет ответ на наш студийный Viber 3990011, код оператора 33. И, собственно, если вы первый, если вы правильно ответили, приз ваш. Сегодня у нас на календаре 20 мая, именно в этот день отмечается день джинс. День рождения тех самых удобных, любимых всеми джинсов. Или джинс. Потом узнаю, потом скажу, как правильно. Итак, все, что вам нужно сделать, это как раз-таки про эти любимые штанишки-то и ответить мне на вопрос. Итак, дорогие друзья, внимание, вопрос викторины, поехали. Сколько карманов должно было быть на самых первых классических джинсах? Мне нужна только цифра от вас. Не утруждайтесь там, сколько там карманов, не пишите. Просто пишите сколько, циферкой напишите мне на смс, на наш студийный Viber 3990011, код оператора 33. Сколько карманов должно было быть на первых классических джинсах? У вас в запасе одна музыкальная композиция.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И как раз-таки прямо сейчас, кому же на крылатых качелях прилетели те самые два пригласительных билета на матч между командами Мешков-Брест и СКА-Минск, который состоится в 16:00 24 мая, уже в это воскресенье, во дворце спорта «Виктория». Вопрос звучал таким образом. Сколько же карманов должно было быть на первых классических джинсах? И их должно было быть именно... 5, цифра 5, вот какой был правильный ответ. Да, действительно, 4 кармана спереди и сзади, и вот спереди был еще один третий маленький. Тогда на первых джинсах это считалось, он был карманом для часов. Ну что ж, давайте смотреть, кто первым прислал правильный ответ. Слушатель, чей номер заканчивается на цифры 9789. Если вы узнали свой номер, вы у нас победитель. Ожидайте сообщения с подробной информацией о том, как вы можете воспользоваться вашим честно заработанным трофеем. Спасибо всем огромное за участие. Это далеко не последние билеты, которые мы разыгрываем на этот матч. Так что следите за эфиром. Мои коллеги из разных смен, из утренней и дневной, также будут разыгрывать этот замечательный приз.
0: По дороге домой. Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-12, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Точка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и +375 29 514 90 31.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.40 на эфирных, именно в это время по традиции мы немножко заглядываем в себя, изучаем свой внутренний мир. Вот представляете ситуацию, выиграли премию, защитили проект или просто вовремя встали с постели. Но внутри шепчет такой не очень приятный голос. Ну и что? Это было легко. Ты просто везунчик. Знакомо? Так вот, это работает как не скромность, это скорее ложная скромность, и некоторые ее даже называют программой самоуничтожения. Обесценивание своих успехов – это привычка, которая крадет радость и энергию быстрее любого кризиса среднего возраста. Психологи называют это синдромом самозванца. Человек не может присвоить свой результат, списывая его на удачу или помощь других. Первый шаг – это поймать себя на обесценивание. Ну, как мы с этим бороться будем? Большинство людей даже не замечают, как моментально сбрасывают со счетов свои победы. Закончили отчет вовремя? Ну, это моя работа. Похудели на килограмм? Вода ушла. Выучили английский? Да я до сих пор плохо говорю. Станьте детективом для собственных мыслей. Как только слышите фразу от себя, лично от себя, самому себе, ничего особенного или сделал так, как надо, останавливайтесь. Вот он момент истины. Автоматическое обесценивание работает быстрее мысли, но его можно перехватить. Дневник успехов – это не такое просто интересная штучка, это целый инструмент. Возьмите блокнот и записывайте туда каждый день хотя бы 3 своих достижения. Поверьте, найдется не то что 3, а то и больше. И, кстати, совершенно не важно, насколько они маленькие. Вовремя почистил зуб, записал, не накричал на ребенка, тоже победа, занялся спортом, так это вообще 2 балла, еще больше. Психологи подтверждают, ведение дневника успехов приучает мозг сканировать реальность на предмет побед, а не провалов. Через месяц вы удивитесь, как много хорошего вы делаете каждый день, и ваша самооценка поползет вверх. Попробуйте написать на себя характеристику на, допустим, условно будущую работу. Вы поймете, какой вы прекрасный человек и сколько вы, оказывается, умеете. Скажите себе спасибо, научите себя благодарить. Звучит банально, но работает безотказно. Каждый вечер находите время, чтобы искренне поблагодарить себя за все, что вы сделали, за то, что не сорвались, за то, что нашли силы, за то, что просто выжили в этом безумном дне. Выражая благодарность себе, вы создаете новую нейронную связь. Я молодец. Отрицательные установки «я никчемный» будут проигрывать со все реже. Сравнивайте себя только с собой вчерашним. Главный убийца самоуважения – это сравнение с другими. Их успехи вы видите по касательной, а свои трудности знаете изнутри. Остановитесь и честно ответьте «я стал лучше, чем был год назад». Даже если чуть-чуть, это же уже прогресс. Нужно перестать гнаться за призрачным совершенством. Главная цель – быть лучшей версией себя, а не бледной копией кого-то с обложкой. Ну и парочку вопросов. С чего начать, если вот я вообще не замечаю своих успехов? Купить красивый блокнот и в конце вечера записывайте туда любые мелочи, которые удалось сделать. Сначала будет трудно, но мозг быстро обучится сканировать день на предмет побед. Боюсь, что если начну себя хвалить, то перестану развиваться, скажут многие. Нет, это миф. Похвала дает энергию для роста, а самобичевание – это только топливо для прокрастинации. Парадокс. Чем лучше мы к себе относимся, тем выше планка результатов. Всем прекрасных результатов, и вот поверьте, даже прямо сейчас остановитесь, подумайте, за что вы можете сказать себе, вот погладить себя и сказать «я молодец». Ведь таких факторов найдется очень-очень и очень много, даже самых мелких, а из них-то и складывается то самое крупное самоуважение. Всем отличного вечера, продолжаем вместе с нами.
0: По дороге домой. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция «Майская» для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк. Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ-банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну вот, конечно, что будет год спустя, я вам, ну, никак сказать не могу. Нет у меня этих пророческих способностей, я непредсказамус настрадал, поэтому могу сказать лишь только то, что будет в часе следующем. Вот это я знаю точно и безговорочно. Это будет самое душевное, теплое и интерактивное время. Все потому, что по традиции с 6 до 7 в вечернем шоу «Час приветов и поздравлений». Я буду с огромным удовольствием зачитывать, озвучивать и транслировать в наш эфир ваши прекрасные сообщения, которые вы отправляете на наши эфирные контакты. Вайбер 3 9 9 0 0 11, код оператора 33, смс-портал 9 9 0 0. Именно здесь-то я жду ваши прекрасные мысли, ваши прекрасные эмоции, ваше замечательное настроение, которым вы делитесь со своими родными, близкими и друзьями. Координат назвал, жду сообщений, пишем, встретимся в следующем часе.

0: 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестском областном центре молодежного творчества сегодня состоялась церемония чествования победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады и их педагогов. Дипломы первой, второй и третьей степеней на заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам завоевали 57 юношей и девушек из Брестской области. К такому успеху учащихся привели 54 учителя. Учащимся и педагогам присуждены премии Брестского облисполкома. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович отметил, что уровень подготовки с каждым годом растет, но и конкурентная борьба не ослабевает. Задания не становятся проще, а круг желающих проявить себя только увеличивается. По его словам, из 57 победителей 22 учащихся 11 классов получили право на поступление без испытаний по данному профилю вузы. В Брестской области оказывается системная поддержка одаренным учащимся. В первом регионе намерены принимать меры, чтобы у подростка росла мотивация участвовать в олимпиадном движении. Представители Брестской области лучше всего знают химию и белорусский язык. По этим предметам учащиеся завоевали по 7 дипломов. На счету команды региона по 6 дипломов по русскому языку и информатике. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» сегодня дали областной старт третьему трудовому семестру. Более 300 предприятий и организаций региона готовы принять на работу участников студенческих отрядов. Мероприятие объединило более 350 представителей студотрядовского движения всех городов и районов области. Во время церемонии вручены трудовые путевки. «В этом году мы ставим перед собой задачу максимум – значительно увеличить количество молодых людей, задействованных в студенческих отрядах», – рассказал первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович. «Трудоустраиваем ребят по 7 профилям. В этом году приступил к работе сервисный отряд, представители которого проводят экскурсии по Брестской крепости. Сервисные отряды работают также в Беловежской пуще на железной дороге. Сельскохозяйственные отряды, как всегда, будут помогать аграриям во время уборочной кампании», отметила Елизавета Чемормазович. В студотрядах Брестской области в нынешнем году планируют трудоустроить около 8 тысяч человек. В марте 2027 года в новом тепличном комплексе открытого акционерного общества «Тепличный комбинат Берестия» рассчитывает собрать первый урожай овощей. Супертеплицу будут возводить на месте старой, которая занимала 1 гектар. Заместитель директора, главный инженер тепличного комбината Берестия Владимир Науменко рассказал, что с вводом в строй современного тепличного комплекса поколения 4+, появятся новые рабочие места и существенно вырастут объемы производства овощей в защищенном грунте. Новый комплекс будет максимально автоматизирован, оснащен современными системами. Ближайшей зимой планируется выращивать здесь огурцы. Первую продукцию должны получить в марте будущего года. Напомню, соглашение о строительстве высокотехнологичного тепличного комплекса для выращивания овощных культур в защищенном грунте Брестский облисполком заключил в конце прошлого года с китайскими партнерами.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. 25 мая член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан. Прямая линия будет проходить с 10 до 11 часов по телефону в Бресте 55 54 70. Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, будет проходить с 11 до 13 по адресу Брест, улица Героев обороны Брестской крепости 60. Предварительная запись на личный прием завтра и 22 мая с 10 до 13 и с 14 до 16 часов по номеру плюс 375-162-55-07-58. В молодежном патриотическом центре на базе Брестской крепости проходит вторая смена. Центр пользуется популярностью как у белорусских детей, так и за рубежом. На оздоровление сюда приезжают дети из разных уголков Брестской области. Подготовили для ребят много разных активностей: физические упражнения, занятия на специализированных тренажерах, просветительские мероприятия и много другого, рассказала директор центра Ольга Бурак. Для воспитанников центра организовано пятиразовое питание. Места на следующие смены еще есть. Записаться можно, позвонив по номерам 59-61-54 или 25-93-65. На Пинчине усиливает профилактику правонарушений и преступлений детского травматизма на железной дороге. 20 и 21 мая в районе проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение хулиганских проявлений на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактику фактов проезда на внешних конструкциях подвижного состава несовершеннолетними. Их главная цель – предотвратить правонарушения и преступления на объектах железнодорожного транспорта и, что особенно важно, остановить рискованное поведение детей и подростков. Особое внимание будет уделяться профилактике зацепинга, селфи на опасных объектах, перебеганию пути и играм на крышах вагонов. За январь-апрель в области в результате несчастных случаев на железной дороге пострадали 3 человека, 2 погибли. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Битва за золото в столице гандбола. Мешков-Брест на пути к 17-му чемпионству. В соперниках Минский СКА. Финальная серия чемпионата Беларуси стартует в Виктории 24 мая. Начало матча в 16:00. Будет много борьбы, ярких эмоций и заброшенных мячей. Всех ждут на арене. Завоюем золото вместе. Вперед, Брест! Вперед, БГК!
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В 18.13 на эфирных, а это значит, что в свои права и в свою официальную силу вступает тот самый час приветов и поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь лишь только для того, чтобы ваши самые лучшие и прекрасные сообщения звучали в нашем эфире. Все сие случится, ежели вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Да-да, именно благодаря этим волшебным координатам ваши прекрасные эмоции будут звучать у нас в эфире и уж поверьте, приносить массу удовольствия и хорошего настроения вашим родным, близким и друзьям. Привет и поздравления, признание в любви, все, что хотите, пожалуйста, с 6 до 7 на наших волнах. Координаты я назвал, вам остается только начать писать сообщение. Я пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире совсем скоро. Britney Spears и Toxic. Ранее Краученко Настя и «Вода». А вот Dennis First и «The Sweet Child of Mine» буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Тяжелая вода у ярок, но у нас льются рекой сообщения от вас, дорогие друзья. Ну, пока что только ручейком их слишком мало, но я думаю, что это только середина часа приветов и поздравлений. Мы совсем скоро уже будем очень много чего озвучивать. Поехали! От Ольги и для Дмитрия. Приятного вечернего времяпровождения, комфортных минут, положительных эмоций, прекрасного настроения. Пусть вечер будет добрым и станет успешным завершением сегодняшнего дня. Так, еще одно сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю по тебе, мне тебя очень сильно не хватает. Жду с нетерпением нашу встречу, люблю, целую, крепко обнимаю. Так, ну что, первая парочка сообщений уже полетели. Пользуйтесь, не стесняйтесь, до 7 я здесь, чтобы сообщения звучали в эфире. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 10-12, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23. В Пинске ночью 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 987 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: В 18:40 на часах. Давайте смотреть, какие прекрасные сообщения есть от вас. И вот они есть какие. Привет. Хочу передать вечерний привет к моему солнышку. Спасибо, что ты для меня делаешь. Спасибо, что ты есть. И это от Оксаны. Так, ну что, давайте ждать. В принципе, еще есть масса времени для лучших эмоций, для самых лучших приветов и поздравлений, которые вы передаете через наши эфиры. Кстати, вот следующий выход у нас будет уже заключительным. И случится он буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. И вот пока музыка и реклама будет звучать, постарайтесь успеть и написать в наш эфир Viber 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно здесь, именно сейчас я жду ваше прекрасное сообщение для того, чтобы вы с моей помощью, с помощью любимой радиостанции порадовали родных, близких, друзей.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
3: МТ-банк.
4: Чего так напрягаемся?
5: Зачем тратить столько времени?
6: Зачем куда-то ехать?
7: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А вот, собственно, и занавес этого часа, и занавес часа приветов и поздравлений. Давайте посмотрим, какие у нас сообщения остались из неозвученных. Есть КВ, давайте срочно к ним. Оксана написала: «Привет моей подруге Дарье, скучаю, когда уже увидимся». И так, также Оксана передает приветик своему брату, который сейчас едет из Минска. «Будь осторожен и внимателен, хорошей тебе дороги». Ну что ж, дорогие друзья, на сим вроде как все. Давайте, только что я уже озвучил все, что было у нас в нашем студийном вайбере. Также такая ситуация у нас в нашем смс-портале 9900. Спасибо большое всем, кто участвовал в части приветов и поздравлений. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам. Много чего мы успели за сегодня сделать. Ну, во-первых, в рубрике «Слово эксперту» мы разобрали очень много случаев, которые нужно предотвратить, дабы мы не попались на уловки мошенников и кибермошенников конкретно. Также узнали, во-первых, выиграли прекрасные билеты на матч Суперлиги Беларуси Мешков-Брест-ЦСКА-Минск, который состоится уже в это воскресенье, 24 мая. Узнали, как лучше всего относиться к своим достижениям и как их ни в коем случае не умалять. Ну и спасибо вам всем за то, что, дорогие друзья, вы остаетесь вместе с нами и на наших волнах. Напоминаю, на календаре у нас среда, это значит что? Что это азимут, экватор, середина рабочей недели. Осталась парочка дней, буквально четверг-пятница, а там уже и долгожданные выходные. Да и четверг-пятница, согласитесь, всегда идут несколько легче, несколько веселее, несколько интереснее, потому что предчувствие выходных уже, скажем так, в каждой клеточке нашего организма. И это тоже хорошо, и это замечательно. Все, это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович. Всех люблю и всем пока, до завтра.
0: «По дороге домой». Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусские производители молочной продукции активно наращивают продажи в России, составляя серьезную конкуренцию компаниям из Российской Федерации и третьих стран. Об этом корреспонденту Белта сообщили в российской аналитической компании «Энтек». В рейтинге продаж продуктовых брендов лучшим стал известный бренд брестского производителя, занявший 8-е место среди всех продуктов питания на рынке России. Бренды брестского производителя заняли 1-е место среди лидеров по росту объема денежных продаж в России, 2-е место по объемам продаж в категории молочная продукция, 1-е места в группах масло сливочное, йогурт вязкий и полутвердые сыры, 2-е места в группах творог и творожные сыры, 3-е место в группе сметана. В Бресте растет вовлеченность жителей в гражданские инициативы. В прошлом году Брест успешно реализовал 51 гражданскую инициативу. Стоимость этих общественных проектов составила почти 2 миллиона рублей. В текущем году активное благоустройство продолжается. С января сумма выполненных работ уже превысила 518 тысяч рублей. Почти половина средств, как в прошлом,

0: как и в этом году, поступило от населения и организаций.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. В Бресте приступают к важному этапу реконструкции моста по бульвару Шевченко. В город в ближайшие дни доставят 8 балок длиной 24 метра каждая. Перевозка такого негабаритного груза требует особого режима движения и сопровождения ГАИ. Маршрут колонны охватит значительную часть Бреста от улицы Красногвардейской до набережной Франциско Скорины. Водителям стоит обратить особое внимание на участок по бульвару Шевченко. Здесь техника будет следовать по встречной полосе. Колонна будет двигаться по улицам Красногвардейской, Республиканской, Брестских дивизий, Зубачева, проспекту Машерова, бульвару Шевченко до набережной. График выездов завтра и в пятницу в 9:30, 12:30 и 15:30. Учитывайте эту информацию при планировании поездок. Специалисты предприятия «Коммунальник» проводят высадку летних цветов на городских клумбах. На улице Гоголя, Мицкевича и проспекте Машерова высаживаются пеларгонии, каны, бегонии и петунии. В этом сезоне география цветочного оформления расширится. Новые вазоны установят на разделительных ограждениях, разворотах и остановочных пунктах центральных улиц. За весь сезон планируется высадить порядка миллиона растений, более 30 видов и 100 сортов декоративно-цветущих и декоративно-лиственных культур. И последнее. Новинка 2026 года – туроператора «Интерсити». С 29 мая стартует прямой чартерный рейс из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Пробуйте на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 10-12, днем 21-23, в Пинске ночью 11-13, днем 22-24, в Бресте ночью 10-12, днем 21-23 с плюсом.

0: Наши треки.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Наши песни.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.
3: Мы не сможем.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер северный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 21 до 26. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.